Кстати, иногда просто прошагать, ну, не знаю, несколько сотен шагов, это самое лучшее лекарство от всего. Ну, просто. И для физического состояния прекрасно, и для морального. Это проверено. В общем, если есть такая возможность, то не пренебрегайте пешими прогулками. Ну, а если в наушниках еще будет звучать авторадио, то это украсит прогулку вдвойне. Зовут меня Олег Пивунов, первое автомобильное. Движемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Как прекрасно, что нам с вами поют самые лучшие, только замечательные артисты, которых мы любим, которых мы слушаем. И пусть так и продолжается. Всем доброй ночи. Зовут меня Олег Пивунов. Это Авторадио. Друзья, где бы вы ни находились, ловите мои приветы. Пусть все у вас будет хорошо. Пусть даже будет лучше, чем в предыдущем дне. Очень вам этого желаю. Движемся только вперед.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один

Вот если вам показалось, что человека родного вам вы знаете уже, ну, что называется, вдоль и поперек, изучили, прочли как книгу, то нет, всегда в каждом есть загадка. Нужно просто оказаться в каких-то обстоятельствах, в которых давно не оказывались, ну или вообще не оказывались. Например, знаете, так, прокатиться по какой-нибудь автостраде. Если друг проверяется в горах, то в автомобильной дороге тоже проверяется, испытано.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Чтобы услышать ответ, каждое слово ловлю. Mais chaque fois tu répètes, je t'aime, je t'aime moi.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

как важно не пропустить телефонный звонок, который может быть судьбоносным. Кто знает, может быть, на том конце провода человек, которого мы с вами ждали всю жизнь. Так что по возможности отвечайте. Ну или вам звонит работодатель, да, а вы давненько ищете работу. Бывает всякое, не пропускайте важные звонки. Ну и пусть вообще вам звонят только хорошие люди и с прекрасными новостями. Это первая автомобильная, зовут меня Олег Пивунов. В столь ранний час, если встречаете день вместе с нами, то это прекрасно, он обязательно будет хорош.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
1: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
2: Что? Я в игре?
0: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
3: Девочка в игре.
0: Кино с 25 июня.
2: Это же круто!
0: 6+. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.
1: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны Макфа Wellness. Идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
0: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
4: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
5: Не внуки, а мафия.
6: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля.
2: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Смерч в Свердловской области повредил жилые дома. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, который обрушился на Кушву в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Департамента информационной политики региона. По данным городской администрации, стихия затронула 97 строений. Подсчет точного ущерба продолжат сегодня. Смерч прошел в Свердловской области накануне. В результате повреждена инфраструктура в Кушве. Из-за порывистого ветра в городе нарушено электроснабжение. Это затронуло свыше 4000 частных домов. За медпомощь еще обратились 16 человек, передает РИА Новости. В городе введен режим повышенной готовности. Над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные коммунальные службы. Губернатор региона Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. Для оценки масштабов ущерба отправили специалистов.
2: Про мошенников.
1: Мошенники крадут пенсионные накопления под предлогом перевода в другой фонд. Аферисты убеждают россиян перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ не только к деньгам, но и персональным данным. Для этого они представляются сотрудниками социального фонда либо негосударственного пенсионного фонда. О работе мошеннической схемы РИА Новости рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он призвал россиян внимательно относиться к подобным звонкам и не поддаваться психологическому давлению, которое могут оказывать мошенники.
2: Про инициативы.
1: Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено на имя министра транспорта Андрея Никитина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Парламентарии отметили, что стоимость и территория действия абонемента могут определяться регионом или муниципалитетом с учетом транспортной ситуации, уровня спроса и задач регулирования парковочного пространства. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, уменьшить число жалоб и судебных споров, повысить предсказуемость расходов, обеспечить более стабильное поступление платы за пользование парковкой, а также сделать городские парковочные сервисы более удобными и понятными для регулярных пользователей.
2: Про нововведение.
1: Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству кожаных изделий, сумок, портфелей, чемоданов и папок. Об этом сообщает РИА Новости. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 марта будущего года. Он вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий. В частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков должна составлять не менее 30 ньютонов на сантиметр. Для дорожных чемоданов жесткой конструкции этот показатель выше, не менее 40 ньютонов на сантиметр. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий, а окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива как к сухому, так и к мокрому трению. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 77 копеек. Курс евро 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Здравствуйте. Главное утреннее шоу страны. Драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Начинает этот потрясающий день, этот вторник. В студии Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Привет всем, кто за рулем. Привет всем, кто на кухне. Кто, может быть, в душе. Вам тоже большой привет. 23 июня. На календаре. Ох, как мы стремительно уже как бы первый месяц практически прожили. Ну, давайте добавим немножечко радости. Сегодня международное сообщество отмечает Международный день. Как вы думаете, чего, Иван Сергеевич?
2: Не знаю, мяты.
1: Балалайки. Балалайки. Да. Давайте и мы сыграем на этих трех струнах хорошего настроения. У нас все для этого есть. Чтобы не напрягаться, сложных настроек никаких не будет. Предлагаю сегодня действительно усложнять жизнь. Плавненько так будем въезжать в этот день. Впереди у нас 3 часа классной музыки, свежие новости, отличные подарки, поверьте, особенно в драйв-чате. В общем, делайте звук погромче, просыпайтесь и поехали в этот день вместе с нами. 7.04 в Москве. Вот сейчас действительно уже доброе утро.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Драйв-шоу, поехали в эфире. Все официально, друзья, на этот день мы начинаем. Открываем. Иван Броневой в студии.
1: Денис Курочкин тоже.
0: Приветствуем всех. Всех приветствуем. Так, в драйв-чат сегодня предлагаем обсудить и покопаться в чертогах памяти и достать оттуда самую нелепую, копеечную или смешную обиду, которую вы помните человеку годами. Бам! Было же такое. Ну, бывает же, когда вот взрослый, серьезный человек, а до сих пор помнишь, как, одноклассник по парте в 5 классе не дал списать контрольную. Или украл у тебя, или не вернул синий, настолько редкий фломастер. Может быть что-нибудь другое на работе, или жена как-нибудь там чуть-чуть подпиливает, или наоборот. Ну, есть же, давайте. Не надо вот делать вид, что ни на кого не в обиде.
1: Ну, если прям покопаться, можно вспомнить, конечно.
0: Ну, покопаться в своей черной книжке.
1: Да. В чертогах памяти. Она может быть на жестком диске у тебя где-то записана.
0: Там нормально всего. Сегодня вот именно вот с этого хотим начать день, для того, чтобы вы, как-то вот проговорив это, больше никого не обижались. Почему нет? Да? Поэтому включайтесь, друзья. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Все работает. Признавайтесь, какую самую глупую мелочь вы никак не можете забыть друзьям, коллегам или близким. В случае, если будет у нас лучшее сообщение, а оно будет у нас, в любом случае, мы его найдем, откопаем, то непосредственно еще кое-чем вас вознаградим. Вот. Это будет у нас подарок. Какой, расскажу чуть позже. Главное, включайтесь и слушайте внимательно. Потому что у нас еще и впереди достаточно большое количество планов. Во-первых, это посмотреть, что там происходит на Мундиале.
1: Я думал, что это и есть главная награда.
0: Нет.
1: Время спорта от Ивана Броневого.
0: Время спорта сегодня, куда же мы без этого. Плюс ко всему, у каждого будет возможность ворваться в эпицентр событий под названием «Большая дискотека Авторадио», которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Остается все меньше и меньше дней до этого грандиозного события. Мы уже не знаем, как уже не терпится. Я уже 33 образа сменил. Я имею в виду, я купил одно сначала, потом подумал, не, уже не подходит. Заказал новое.
1: И все никак
0: не могу определиться. Но осталось-то всего-то 10 дней. Даже 10-11. Если бы мы знали.
1: Мы не знаем, если бы у нас было
0: 3:15:40. На самом деле, посмотрите на календарь, осталось действительно мало времени, поэтому не прозевайте этот момент, чтобы 2 заветных пригласительных забрать у нас. Все это будет в этом часе, поэтому, ребята, мы его уже официально открываем, стартуем. Поехали.
2: Поехали. Драйв

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.

0: Поехали!
1: Действительно, ребята, как поет Мария Краймбрери, зачем ждать, если у нас уже все готово? С пылу, с жару для вас все самые актуальные новости из мира спорта, которые для вас подготовил человек с кругами под глазами больше, чем его круг общения. Все для того, чтобы вы были в курсе и в числе первых. Новости спорта! Давайте, встречаем.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
1: Представляешь, я, оказывается, уже практически 5 лет неправильно называл рубрику. Время спорта-то, ну, а время не новости спорта.
2: Но суть-то новости
1: ты
2: спорта.
1: Ты прикинь?
2: А название «Время спорта».
1: Эх, косяк, ну да ладно.
2: Поехали.
1: Что там интересного?
2: Значит, начнем с наших отеческих побед. Российские прыгуны в воду победили на юниорском чемпионате Европы. Наша сборная сумела набрать 376,95 балла, став лучшей в смешанных командных соревнованиях. Это здорово.
1: Это круто.
2: Еще один важный момент. Наш соотечественник Сергей Кожевников установил рекорд России в ходьбе на дистанции 10 тысяч метров. Я, честно говоря, не очень увлекаюсь ходьбой, ну, в смысле, как видом спорта, но я перепроверял результаты. Мне казалось, где-то ошибка. Ну, не может человек 10 тысяч метров преодолеть за 37 минут 47 с копеечкой секунд.
1: Если он в области и до закрытия магазина 15 минут.
2: Но не бегом, ну, ты понимаешь, 16...
1: Ты не знаешь, на что способен. Русский мужик, когда касса скоро закроется.
2: Ну, пожалуй, но все же 16 километров в час. То есть я бегаю со скоростью, но я медленно бегаю, я большой, тяжелый. 8 километров, ну, хорошо, 9 километров в час. А этот 16...
1: Вань, ну, не
2: ходит.
1: Пример я ж тебе привел.
2: Я понял. Мотивация. Вопрос мотивации.
1: Естественно. Не, но если шутки откинуть в сторону, то все равно тоже молодец. Это достойно аплодисмента.
2: Ну
1: классно.
2: И, кстати, это

0: плей-офф. Угу. Счет итоговый 3-2. Салах помог Египту одержать первую в истории победу на чемпионатах мира. Кто бы мог подумать, но египтяне впервые за 92 года после дебюта на турнире смогли выиграть хоть один матч. Были ничьи. Участвовали они в 34-м году, в 90-м году и в 2018-м. Так что поздравляем. Кстати, они лидеры в своей группе пока что. Сказка Кабо Верде продолжается. Напомню, там у нас самый популярный голкипер этого мундиаля, господин Вазини, у которого мама сумела добраться до США и теперь смотрит и болеет за сына с трибун. Так вот, он пропустил 2 мяча из 2, которые залетели в створ, но его партнеры по команде смогли сравнять счет в матче с Уругваем. Итог 2-2, причем один из мячей ворот Уругвая забил полузащитник Краснодара Кевин Ленини Гонсалевич Перейра де Пина. Я думаю, никто из российских комментаторов его еще полное имя не произносил.
1: Краснодарский же.
0: Ну, конечно, я говорю, наш. Наш практически
1: ну,
0: родной.
1: Ну, там как-то вообще очень коротко называют.
0: Как? Ну, просто Ленини?
1: Да.
0: Просто Кевин.
1: Просто Кевин Ленини.
0: Ну и все. Ну, здесь есть полное у него, понимаешь? Там вся родословная, мне кажется, отражается в этом имени. Далее идем. Сборная Франции спокойно обыграла Ирак. Ну, тут на самом деле все было ожидаемо. 3-0. И это несмотря на то, что посреди матча был сделан, ну, почти 2-часовой перерыв из-за грозы. Там, оказывается, у этого там штата есть особенность. Гроза должна в нескольких километрах от стадиона ударить, или ее должны заметить. После этого должно пройти 30 минут. Если за эти 30 минут грозы не было, молнии, то тогда ладно. А если появилось, то опять 30 минут. Ну, короче, ждали очень долго. Но важный момент. Мбаппе забил 2 мяча, и у него теперь 16 голов в 16 матчах на чемпионата мира. Французы, ну, тоже теперь забронировали себе место в плей-офф, это факт. Сборная Аргентины справилась с Австрией. В сухую тоже 2-0. Лионель Месси сначала промазал с пенальти. Все подумали, ну, а как? Ну, надо же было забивать, тем более рекордный был бы гол. Но затем в конце первого тайма забил исторический тот самый 17-й гол на мундиалях, и в добавленное время форвард забил еще и 18-й мяч на чемпионате мира. Итог. Все голы сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 забил один и тот же человек. Mm-hmm. Пока больше никто в этой сборной не забивает. Но, может, все работают на Месси. Все хотят, чтобы он вот легендой продолжал быть. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира. У него на счету 18 голов. За ним, кстати, очень близко идет Мбаппе. Отставание всего в 2 мяча. Роналду пока остается на 4-й строчке. У него 15 забитых мячей. Что касается главного провала этого чемпионата мира, то тут у нас сборная Турции на первом месте, мне кажется, 62 удара, 0 голов, и это худший показатель.
1: Но они, считай, вылетают.
0: Все, они, у них нет шансов.
1: Нет смысла играть. Как и
0: Гаити.
1: Гаити. Ну, еще к ним уже на подходе, ну, собственно, Ирак. Тоже
0: да,
1: понятно.
0: Рядышком, да-да-да. Но суть в том, что это худший показатель в истории, 62 удара и 0 голов с 1966 года. Ну, то есть это прям провал, фиаско и куча в интернете нарезок, где комментаторы турецкие прям негодуют. Вот даже не зная турецкого, можно понять все, о чем они говорят. И таким образом у нас в 1/16 финала уже появились несколько команд. Это Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция и Норвегия. На этом о спорте у меня все. Переслушать можете в наших подкастах. Ну а мы идем дальше.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.swellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
8: Есть такая работа. Находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
10: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
11: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
15: Я в игре? Это же круто!
14: Выбраться из нее гораздо сложнее.
16: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
15: Алло, игра!
14: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня.
17: 6+.
18: Авторадио.
19: Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
20: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: Ой, а сколько счастливых людей, кто у нас выиграл билеты, представляешь? У нас уже целая своя какая-то получается, да?
1: Будет? Тусовочка.
0: Тусовочка именно внутри танцпола. Я надеюсь, что все те, кто у нас их выиграл, да, мы как-то все равно соберемся, какой-то опознавательный значок друг другу, я не знаю, будем показывать, что да-да, это мы в драйв-шоу «Поехали» выиграли. У вас сегодня тоже есть такая возможность, ребята, забрать у нас, выиграть два билета на большую дискотеку «Авторадио», которая случится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Грандиозно! Просто нас ожидает с вами фестиваль. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Ну что, у каждого есть отличная возможность прямо сейчас оказаться в нашем эфире, в прямом эфире Авторадио. Давайте знакомиться. Привет.
1: Доброе утро.
0: Как зовут?
2: Да-да-да, здравствуйте.
0: Привет-привет.
1: Как зовут тебя?
2: Слышно меня?
0: Ну, слышно прекрасно.
1: Естественно, им тоже назови. Виталик.
2: Виталий!
0: Вот супер! Виталий, давай, включайся, просыпайся, потому что просто так мы тебе эти билеты не отдадим. Тебе их нужно у нас выиграть, заработать.
1: Тебе предстоит сыграть с большой звездой, естественно, разумеется, участником большой дискотеки Авторадио. Ты услышишь микс из трех хитов этой самой большой звезды, и тебе нужно угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. Справишься с заданием, получишь обещанные пригласительные билеты.
0: А пока останься на месте, не двигайся для того, чтобы ты услышал как раз, с кем мы будем сегодня сражаться. А, сделай свой приемник авторадийный чуть потише, Виталь, пожалуйста. Окей, договорились, чтобы тебя это самого не сбивало. Все-таки с телефоном разговаривай, не с колонкой, умоляю. Сегодня у нас на арене появляется музыкант, композитор, поэт-песенник, кстати, заслуженный артист России в 2008 году. У него
1: странно,
0: такое...
1: что еще не народный.
0: Да, ну, народный он 100%, потому что именно он придумал... Вот это все звуки. Это Валерий Сюткин. Давай выбирать, что же он споет на большой дискотеке Авторадио. Поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Виталий.
1: Блин, тут либо 2, либо 3.
0: Вот этот быстро ворвался.
1: Вот, ну, мне кажется, все-таки бит, хит, московский, будем по-московски, наверное, все-таки 3.
0: А мы, кстати, не спросили, ты сам откуда?
1: Из Москвы.
0: Угу. Московский бит, считают у нас Виталия, что исполнит Валера.
1: Ну, надеюсь.
0: Но песню...
1: Может, еще какие-то варианты будут?
0: Откуда столько настроения хорошего у тебя, Виталь, с утра? Он уже просто предвкушает.
1: Ну, у меня всегда на позитиве, конечно.
0: Ну, я думаю, не будем тогда сбивать-то. Давайте примем этот ответ. Потому что все три достойны, конечно. Но одна из них точно прозвучит. И, возможно, это даже будет как раз, по мнению Витали, московский бит. Ответ принят, проверяем!
2: Большой хит! Московский бит!
1: Обалдеть, круто!
0: Виталя, мы ждем тебя 4 июля. И все твои классные крики и мелизмы, хотим их слышать. В ноты ты попадаешь шикарно.
1: Супер.
0: Два
1: супер.
0: Билета на большую дискотеку Авторадио. 4 июля. Стадион ВТБ твой. С кем пойдешь?
1: Ну, либо с супругой, либо с дочкой.
0: Ну, а ой, какой выбор у тебя будет сложный?
3: Либо супруга пойдет с дочкой.
1: Ну, у меня их много просто всяких.
0: Не буду спрашивать кого, не топи сам себя. Главное, что у тебя есть просто два билета на невероятное событие. С кем уже идти, решай сам.
3: Много всяких.
0: Бог небесный нет. Давайте пишемся, друзья, далее. Я хочу напомнить, что все меньше и меньше дней действительно остается до этого события, когда мы с вами увидим всех главных артистов нашей страны, послушаем и будем танцевать и подпевать главным хитам. Ну и, конечно, ура, выйдем за рамки нашего авторадиоприемника. Мы уже увидимся онлайн, так скажем.
3: Живую, офлайн.
0: Да, на большом стадионе ВТБ. Поэтому, если вы хотите тоже оказаться вместе с нами, либо слушаем эфир внимательно и забираем у нас билеты,
3: либо просто напросто слушайте и заходите на сайт Авторадио.ру, потому что там есть еще, я заходил с утра, специально проверял, еще немножечко, но остается
0: билетов. Я просто
3: билетов.
0: Держу их на броне, каждый день скидываю немножко.
3: Ну вот, короче говоря, туда, на сайт Авторадио.ру, я вас приглашаю как можно скорее, чтобы вы выбрали лучшие, идеально подходящие вам места. Категория 12+.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на Авторадио.ру.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег, можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
6: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.

0: поехали!
1: Итак, ребята, в Москве 7.50 с копеечкой. Давайте-ка перейдем к нашему драйв-чату, где сегодня мы выясняем, у кого из наших слушателей самая феноменальная память на мелкие обиды. Тут, конечно, кладезь. Люди помнят, как на свадьбе было слишком красивое платье, не только у невесты.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Да, и договаривались, что не будет никто надевать белое, кроме невесты.
2: Вот эти вот бывшие, теперь уже подруги.
1: Да, ну или как начальник на корпоративе обещал дать премию, но... забыл. И на следующий год в том числе. Ну что, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс. Сегодня выясняем, друзья, какую глупую мелочь вы никак не можете забыть друзьям, коллегам, близким. Рассказывайте, не скупитесь на буквы, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Есть классные сообщения. Например, ну, большинство они, конечно, связаны с едой. Вот Иришка пишет, что коллеги подарила пациентке две банки соленых огурцов. Ну, видимо, возможно, из медицины. Так вот, весь день я ходил и смотрел на них, так как обожаю хрустящие соленые огурчики. Ну, дал добро, говорит, угощайтесь, коллега. Открыла, но позвали по работе. Представляете, все коллеги поели после, когда я вернулась, кроме меня. Даже кусочек не осталось. Предатель.
2: Ну,
1: чего ты помянул огурцы-то? Ну, есть такая история. Есть, в большой семье как бы не щелкают. Что еще?
2: Светлана пишет, значит, я по привычке и по природе своей, очень, и тут много букв О, медленно наслаждаюсь едой и вкусом. Вот, был мероприятие, был корпоратив у нас, значит. И я встала, отошла на 2 минуты, возвращаюсь, а у меня вот из моей богатой, сервированной, обставленной нужными мне продуктами и угощениями продукты, на тарелке ничего не осталось. Новая тарелка буквально стоит, и все. Мне было очень обидно. Вот кто так постарался?
1: Ну, опять с едой, говорю, большинство не могут этого простить. Есть из детства, тянется очень долго. Привет, парни, тут скорее не в обидках, а в школьный друг. В 5 классе у нас была областная олимпиада по математике, я решился задачи, кроме одной, ну, никак она мне не давалась. В итоге в перерыве я незаметно подглядел решение у одноклассника. В итоге занял 1 место, а он 2. Рассказал ему только на выпускном в 11 классе, обид до сих пор у него есть на меня, хотя уже по 40 лет нам. Саня Борисов, прости, братан, пишет Дым. Ну, бывает такое. Слушайте, я бы на самом деле на себя бы и не, ну, как бы и это не тащил бы.
2: Ну, не он же оценку выставлял в конце концов.
1: А здесь не в этом дело. Понимаешь, даже если он решил, это как по ЕГЭ. Значит, у него остальные были правильные, а у этого товарища нет.
2: Где-то ошибка спряталась.
1: Где-то ошибка, поэтому Денис, вы абсолютно заслуженно, грамотно, умело списали. Вы молодец. Так, давайте еще, но чуть позже продолжим. 915-459-2020, смс-мессенджер Макса и группа ВК. Ждем от вас мелочи, которые вы никак не можете забыть или простить друзьям, коллегам и близким. Пишите, очень ждем. В следующем часе, разумеется, продолжим.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
10: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
11: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Пятигорске сорван двойной теракт против правоохранителей. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В Пятигорске предотвращен задуманный спецслужбами Украины двойной теракт против правоохранителей. Задержаны две россиянки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У одной из задержанных в рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет. В районе происшествия были незамедлительно введены повышенные меры безопасности, организованы оперативные мероприятия по поиску возможных соучастников. Преступления добавили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение террористического акта, незаконные перевозки боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств.
3: Про ограничения.
2: В очередях на Крымский мост скопилось почти 1000 машин. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе. Со стороны Керчи водителям придется провести в пробке более 2 часов. Там ручного досмотра ждут 610 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди стоят 365, а в то время ожидания сейчас превышает час. Но минувшей ночью движение на переправе приостанавливали. Автомобилистов, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
3: Про эксперименты.
2: Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Эксперимент будет проводиться на мощностях, предоставляемых МИД хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца 2027 года. В эксперименте примут участие также Фонд пенсионного и социального страхования.
3: Про фестивали.
2: Масштабный фестиваль для предпринимателей от Сбера «Бизнес-фест» продолжает свое путешествие по России. Главная тема сезона – устойчивость бизнеса. В этом году Сберу исполняется 185 лет, почти 2 века поддержки предпринимательства. Сегодня эта миссия продолжается в новых форматах. «Бизнес-фесты» дают предпринимателям доступ к экспертным знаниям, полезному нетворкингу, реальным кейсам и вдохновению для развития. Уже завтра, 24 июня, фестиваль пройдет в Петербурге. Участие бесплатное, еще можно пройти регистрацию на sberbusiness.live.
3: Про Авторадио.
2: Всего лишь 11 дней отделяют нас и всех слушателей нашей радиостанции от масштабного события этого лета – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена вместе соберутся любители музыки, драйва и танцев. Для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Люся Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие помогут сделать это лето незабываемым для вас. Вы еще успеете занять место на главном танцполе. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 73 рубля 77 копеек. Курс евро 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром раним
0: на Авторадио.
5: Доброе утро, страна! Главное утреннее шоу «Поехали на Авторадио» продолжает этот день встречать вместе с вами в студии Иван Броневой.
6: Здравствуйте, Денис Курочкин.
5: План на сегодня простой, ну как минимум на этот час. Уверенно катим в сторону финансового обогащения. У нас невероятная игра, все вы знаете, все вы ее любите, и многие участвуют, а те, кто нет, я думаю, что сейчас после цифры, которую я озвучу, резко побегут для того, чтобы принять участие. 37 тысяч рублей, дамы и господа, в банке игры много денег на Авторадио.
6: Но это ведь не предел. Еще есть партнеры нашей игры, которые готовы удвоить даже такую большую сумму. И получается уже 74 тысячи рублей будет на кону. Буквально через одну песню. Так что скорее вступайте в игру на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали.
7: Каждое

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: А он действительно счастливый. 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио продолжает радовать. Сегодня в банке очень аппетитная сумма. 37 тысяч рублей, которые могут стать вашими. Также напомню, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», который удваивает эту сумму, и это уже сумма намного крупнее, ребята, и она тоже может стать вашей. Поэтому все для того, чтобы каждый день ваш был, ну, с улыбкой. Естественно. И с планами она что же потратит. Сами подумайте, да, 37 тысяч рублей. Ну что можно на них приобрести? Ну, видеорегистратор с радар-детектором. Да, да.
2: Можно целую сенсорную систему мультимедийную в автомобиле поставить.
1: Можно мощную. Наконец-то нормально заправиться, ребята. Если уж на то пошло.
2: На месяца 2-3 вперед.
1: Хорош. Это ты живешь в 1 июня, а я про день сегодняшний. Дай бог до вечера, но хватит в любом случае. Так вот, что нужно сделать, чтобы в игру вступить?
2: Очень просто. Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, ну и дальше самая приятная часть, вы просто берете и описываете свою мечту. Коротко, в одно предложение, но так, чтобы вот по-настоящему. Вот прямо о чем мечтаете, не стесняйтесь, пишите. Ну а дальше слушайте внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, а если выбрали и мы услышали гимн вместо гудка 3000 вашей, ну назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, все 37 тысяч тоже достанутся вам. Ну и главное, еще раз напомню, Озонбанк эту сумму удвоит, а это уже 74 тысячи. Оу-оу-оу. Ну что ж, давайте перейдем тогда к действиям. Поехали. Останавливаемся. Радиорулетку.
2: Остановилась она на номере 3843. Принадлежит он Татьяне из Пензенской области. Мечтает закрыть автокредит. Еще и восклицательный знак в конце. Коротко, лаконично по существу. Давайте Татьяне и позвоним. Набрали номер Татьяны, ждем гимн Авторадио, он звучит, 3000 отдаем сразу, автоматом. Есть гимн!
1: Татьяна, молодец!
3: Алло,
2: Татьяна, здравствуйте, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег», здесь Курочкин и Броневой, доброе утро!
1: Доброе!
3: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Татьяна! Ну, разрешите, во-первых, вас, то, что мы разбудили, мы уже поняли по сонному голосу, поздравить с тем, что 3000 рублей, они ваши, и улыбку на лице мы явно сейчас услышим. Довольны?
3: Спасибо, да, конечно.
1: Вот так вот. Чем еще можно порадовать девушку утром?
2: Деньгами, только деньгами.
1: Вот, кому нужно это доброе утро, если, Танечка, 3000 твои? Ну, это уже намного приятней. Но давайте поговорим о мечте. Татьяна, вы написали о том, что и указали, что необходимо закрыть автокредит. Все верно?
3: Да, да.
1: Так, какая там сумма? Делись, Тань.
3: Миллион.
1: Не
3: так уж и много, да.
2: Абсолютно.
1: А брала сколько, если не секрет? Ну, это остался миллион. А в общей сложности было?
3: Да, брала где-то 2 с чем-то, уже точно не помню.
1: Уже и не помнишь, ну, подумаешь, когда 2-3. Брала. Сколько уже платишь, да? Вот она, современная женщина. Все работает и платит, и платит. А что за машина?
3: Митсубиси.
1: Устраивает, все нравится?
3: Да, очень.
1: На автомате красная? Мне интересно просто.
3: Красная, коричневая, но на автомате.
1: Но на автомате. Супер, я уверен, что в нашем суперфинале, может быть, повернется удача так, что и закроется твой кредит, понимаешь, одним мгновением, одним щелчком.
2: Есть уже такой счастливчик у нас?
1: Есть, да, и у нас нет никаких пределов и рамок для того, чтобы осчастливить наших слушателей, в том числе Татьяна, решить твой вопрос. Но прежде давай улучшим этот день во много раз. У нас есть один единственный вопрос. Танечка, если ты нам назовешь песню, которая только что звучало перед игровым эпизодом. Ох ты, какая сумма упадет тебе в кошелек. 37 тысяч рублей.
3: Ого.
1: Ого.
2: Ага.
3: Приятный, конечно, бонус. Но я слушала, но краем уха, если честно, разговаривали на кухне.
2: Так.
3: Вроде как Джонни пел, нет?
2: Увы, нет, пел вообще не Джонни. Джонни, он один, а этих он как минимум двое.
1: Много.
2: Да.
1: Танечка, ну не расстраивайся. В любом случае, ты у нас сегодня забираешь 3000 рублей, ну а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает твой выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро эти деньги ты получишь на свою карту «Озонбанка». Вот Ну, в любом случае, день уже начался хорошо. Ну, а нам-то было как приятно, Тань. Вот, поэтому желаем тебе победы в нашей игре. Слушай эфир внимательно.
2: Ну, а я хочу напомнить, что у нас будет дополнительный суперфинал, в том числе и для Татьяны, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк». Что ты хочешь?
1: Я думал, ты говоришь, я отдельно для Татьяны.
2: Я отдельно для Татьяны.
1: Я с ней поиграю.
2: Это не в эфире. Так вот, «Озонбанк» исполнит еще одну мечту в этом дополнительном суперфинале. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио». Ну и в банке теперь уже, в том числе благодаря Татьяне, не 37, а 39 тысяч рублей.
1: Крупная сумма, которая может достаться вам, друзья, уже в следующем игровом эпизоде. Будьте внимательны, слушайте эфир и выигрывайте. Все, запускаем нашу радиорулетку. Всем удачи. Что, слабо нажал?
2: По-моему, не дожал.
1: Ну, извините меня. Каша мало ела, это про меня.
2: Молодец.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
2: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
3: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
4: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутай дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
14: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юни с комплектацией люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
19: Реклама на Авторадио.
20: 58 88 88.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, доброе утро! Градус ожидания зашкаливает, ведь все меньше дней остается до главной дискотеки «Авторадио» дискотеки страны. 4 июля стадион ВТБ-арена содрогнется, более 30 тысяч человек, море света и только главные хиты. Нам не терпится узнать, что там готовится, поэтому каждое утро мы выходим на прямую связь с участниками нашего супер невероятного шоу. И сегодня открывает очередную встречу с участником «Человек-стихия». Человек, чей голос узнают из тысячи, на связи.
2: Певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер Григорий Лепс.
3: Всем добрый день.
1: Рановато ли для вас, или это в пределах нормы, что мы вот так вот ворвались?
3: Артисту вставать рано утром, это как-то для меня очень тяжело, естественно, потому что я очень поздно ложусь. Обычно это примерно 5-6 часов утра, плюс 6-7 часов, и дальше занимаюсь своими делами. Так что для меня это довольно сложный вопрос.
2: Григорий, когда перед вами стадион аж в 30 тысяч человек и даже больше, а именно столько вмещает ВТБ-арена, хотелось бы понимать, ну, есть ли у вас какой-то особый ритуал, вот чтобы буквально, знаете, за 5 минут до выхода обязательно что-то нужно сделать?
3: Ну, это нельзя назвать ритуалом. Я просто молю Господа Бога о том, чтобы концерт прошел хорошо. Даже если мои связки не в порядке, даже если голос не работает так, как мне бы хотелось, и тогда спокойно выхожу на сцену и работаю дальше.
1: Вот мы узнали, чем занимается Григорий Лепс перед тем, как выйти на сцену. Но 4 июля вы будете радовать целый стадион нашей дискотеки «Авторадио». А когда вы сами последний раз, Григорий, вообще были на дискотеке, может быть, просто как гость? Удавалось ли, ну, я не знаю, как-нибудь затеряться в толпе или просто потанцевать, пока никто не видит?
3: Ну, как гость на дискотеке я практически был в детстве. Я обычно про себя шучу, и это не мои слова. Люди одевают очки, чтобы их не узнали, а мне приходится иногда их снимать, чтобы меня не узнали. Такое тоже случается. Я редко бываю среди большого количества людей, если это не концерт мой. Как правило, я дома, как правило, я на студии, как правило, я пишу музыку, как правило, я работаю или ищу новые произведения.
1: Григорий, ну что ж, спасибо. Главное, что мы вас увидим на сцене 4 июля, а также всех главных артистов страны, которые мы любим и по чьей песне просто невозможно стоять спокойно. Большое вам спасибо, что нашли в своем плотном графике пару минут для нас.
3: До свидания вам, Авторадио. Музыка с нами, Лепс тоже всегда с вами. Пишите, звоните, слушайте.
1: Обязательно будем и писать, и звонить, и слушать, а самое главное – танцевать. Еще раз повторюсь, 4 июля Григорий Лепс будет вместе с нами зажигать на главной дискотеке страны, дискотеке «Авторадио».
2: Друзья, напоминаю, нужно, главное, успеть занять места и выбрать, пока выбор еще остается, потому что билетов, а мы следим за этим, становится с каждым днем все меньше и меньше. Все подробности найдете на сайте «Авторадио.ру», категория 12+.
1: Ну а если вы не хотите ждать и прямо сейчас хотите получить два заветных приглашения, то запоминайте механику.
2: Заходите в группу «Авторадио» в ВК и пишите, как вы считаете, какую песню исполнит Григорий Лепс 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Будете первым, кто даст правильный ответ, сразу можете рассчитывать на два билета в центр танцпола на нашей большой дискотеке «Авторадио». Так что дерзайте и сделайте это лучше прямо сейчас.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты.
4: Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место

0: слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
10: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый Ашан «Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
11: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребята, очередная встреча в нашем драйв-чате. Признавайтесь, какую глупую мелочь вы никак не можете забыть друзьям, коллегам или близким. Вот что мы сегодня вместе с вами обсуждаем, озвучиваем, рассказываем свои истории по номеру 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Вот что вы уже успели насыпать к этой минуте.
2: Елена пишет. Доброе утро. Мой муж однажды, не заметив меня возле машины, проехал задним колесом по ноге. Было больно, было обидно, но я отомстила. Проехала ему по ноге диваном. Теперь мы периодически друг другу это припоминаем и смеемся. Вот.
1: Ну это вообще-то очень больно.
2: Причем я не знаю, что больнее. Диван, наверное, больнее. Мне два раза на ногу наезжали. Терпимо. Неприятно, но терпимо.
1: На мизинчик только, если. Тут согласен. Так, Виктор пишет, что самое интересное, не припомню никаких обид. Ни на коллег, тем более на друзей. Мое главное качество — это как раз не помнить. Сразу прощать. Молодец. Ну, видишь, не пытается он негатив хранить в своей жизни. Это хорошо.
2: Кристина пишет и говорит: никогда не забуду мужу. Когда-то мы были давным-давно в Праге, и была возможность у него за какие-то несчастные $1000 купить мне часы моей мечты с 4 настоящими бриллиантами.
1: В каком году?
2: Непонятно, давно. Ну, явно давно. За $1000 с 4 бриллиантами очень давно.
1: Явно.
2: Больше 10 лет, как минимум. Ну так вот, сейчас эти часы стоят уже не $1000, а несколько тысяч долларов. Посмотрела на наших маркетплейсах. Больше 700 тысяч рублей. До сих пор не могу ему простить. Обещал потом.
1: Ну, что тогда было дорого, что сейчас. Поэтому, ну, надо жить по финансам, наверное.
2: Ну, наверное.
1: Хотя, ну, видимо, мог позволить, раз так уверенно говорит. Так, здесь Елена написала сообщение, которое, мне кажется, тут не про обиду. А здесь уже прям, наверное, судебное разбирательство должно быть.
2: Так.
1: Она пишет: не могу простить деду, заголовок шикарный, что отжал дачу. Я думаю, да. Интересно, так. Давайте прочитаю до финала. Но оказалось, что они с мужем арендовали домик в Подмосковье.
2: Так.
1: А он пришел в гости переночевать. С женой поссорился. Я так понимаю, что хозяин с дачи. А потом просто остался и говорит: до свидания. Сказал, что ему тут самому нравится. Теплицу засадил помидорами, огурцами. Сказал, что если мы будем хорошо себя вести, то можем приехать шашлыки сделать. Ну, ему, наверное. Вот. А мы аренду платить как бы перестали.
2: Логично.
1: Ну, что нормально, да, в шоке от такой наглости. Лето вот началось бурно. Написала Елена. Вот так вот. И здесь как бы не обида. Здесь нормальное должно быть уже разбирательство. Все-таки договор есть.
2: Ну, наверняка, да, я надеюсь.
1: Елене маленький совет. Зайти в наш сайт, на наш сайт авторадио.ру. Там есть раздел как раз «Много денег на авторадио».
2: Угу.
1: И указать свою мечту, что хочу...
2: Собственную дачу.
1: Собственную дачу, загородный участок. Начните с этого. Да, и все, и никаких проблем не будет. Я думаю, что это самое простое, что можно сделать.
2: И главное, надежное.
1: Это да. Уже никто точно не отожмет. Так, а впереди у нас ожидается еще одна забава, ребята. Сейчас сделаем небольшую паузу, и то для того, чтобы послушать музыку, а потом у вас встретимся. Этим в игре «Хьюстон, у нас проблемы». Да.
2: Звоните.
1: 258-3320, код Москвы 495. Напомню, у вас целая неделя была для того, чтобы отрепетировать и немножечко попробовать свои силы в этой игре. Здесь главное, конечно, как можно дольше продемонстрировать нам свою возможность легких. Вот прям, да, вот я вот могу. Час около, где-то час.
2: Понятно, верим.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру.
0: При поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21. Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: До 30 июня 2026 года.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.

0: Хьюстон, у нас проблема.
1: Хьюстон, у нас проблемы.
2: Итак, дамы и господа, давайте вновь встретимся в игре «Хьюстон, у нас проблемы». У нас есть участница, у которой проблем, надеюсь, нет. И она продемонстрирует полную невероятную мощность своих легких. Виктория из... вот откуда я так...
3: Волгоградская область.
2: Ну, она большая.
4: Волгоградская область, здравствуйте.
2: Ну, какая конкретная точка есть?
4: Город Фролово.
2: Вот. Вот это уже яснее, уже лучше. Всем, кто нас там слышит, привет. Итак, Виктория, переходим к правилам игры.
3: Значит, Вика, ты наверняка знаешь, кто такая Уитни Хьюстон.
4: Знаю.
3: Это хорошо. И значит, песню тоже знаешь, но я на всякий случай ее вновь включу, напомню. И вот как только ты услышишь этот мощный дыщ, я тебе еще и голосом прям вот подскажу, прям скажу дыщ, начинай тянуть and I. Твоя задача протянуть минимум 8 секунд, тогда ты получишь классный подарок от Авторадио. Ну а если ты хочешь завоевать титул, звание «Золотой дыщ and I 2026», тебе нужно возглавить нашу турнирную таблицу.
2: Там пока находится Дмитрий, по-прежнему он из Йошкар-Олы, и по-прежнему его результат 1 минута и 10 секунд. Но мне понравилось, что когда коллега сказал про 8 секунд, Виктория сказала: «Ого».
4: Ого.
2: То есть как мы до лидера даже и не пытаемся догнать, да, дойти?
4: Будем стараться.
2: Будем. 8 секунд-то. Ого.
3: Мне кажется, она скромничает.
2: Я тоже уверен. Итак, Виктория, готова?
4: Ой, ну попробуем.
2: Ну давай-ка соберись. Главное, отключай мелизмы, отключай вот это все волнения.
3: Излишнюю громкость.
2: Держи ровно, ровно. Итак, поехали. 3, 2, 1.
0: We have a problem. 3, 2, 1, 0.
2: Дыщ.
3: Дыщ.
2: Стартуй.
3: Дыщ. Ну, Вик.
2: Виктория.
3: Поехали.
2: Да. Где-то вдали этот комар летит.

0: Все!
1: Закончили упражнение.
0: Дыхание закончилось. Ну, ты вот могла бы просто да. И вот так вот ровно, еле выдывая воздух, выдыхая из себя, протянуть. Ну, во всяком случае, сейчас мы, во-первых, услышали красивое пение. Давайте поаплодируем.
2: Браво.
0: Да, Виктория действительно попала во все ноты. Хоть это где-то было, правда, в Волгоградской области, очень далеко этот звук звучал, но 19,18.
2: А это хорошо.
0: Достаточно. Ну, чтобы забрать подарок. Недостаточно, конечно, чтобы занять первое место.
2: Ну и ладно.
0: Отжать у Дмитрия Зашкаралы звание лидера. Но достаточно, чтобы забрать нас подарок.
2: Вот теперь ты понимаешь, в два раза лучше, чем могла бы прозвучало. Думала, что 8 много, а ты 19.
0: Ага. Сейчас у нее звездочки в глазах, слышишь? Ага.
2: Кислород не хватает.
0: Дыши.
3: Не хватает.
0: Я не слышу тебя. В любом случае, надеюсь, ты нас слышишь. Наш рюкзак фирменный авторадийный достается тебе. Мы тебя с этим поздравляем. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. Благодарю.
0: Пожалуйста, Виктория. Всей Волгоградской области и город Фролово, да, если я правильно услышал?
3: Фролово.
0: Во, прошу прощения. Большой всем привет. Так, ну что, репетируем, тренируемся, ребят. Будет у вас еще неделя впереди для того, чтобы все-таки попробовать хотя бы коснуться главного у нас пока... ньюсмейкера нашего Дмитрия из Ошкаралы.
2: Ну, как-то он далеко забрался, как будто.
0: Минута 10, да, пока что еще никто даже не коснулся хотя бы 50 секунд. Ну, ладно, я думаю, что такое появится у нас. Виктория, еще раз поздравляем, ну, а мы плавно переезжаем в новый час, ребята. Там нас ожидает Андрей Рассказов и самые классные, интересные гаджеты. А еще будет у нас новая игрушка. Готовьтесь.
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
11: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред страны в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит Укринформ. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета РУ. По словам Мельника, Украина может изменить позицию, а прекращение огня по линии соприкосновения – это уже большой компромисс. До этого помощник российского лидера Юрий Шаков заявил, что наша страна ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров США в Анкоридже.
3: Про налоги.
2: В Госдуме призвали повысить налоги на сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространяться на тех, чей доход начинается от 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета РУ. Парламентарии отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов долларов. В перечень 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России с совокупным доходом почти в 315,5 миллиардов долларов. Эти деньги не являются так называемой налоговой базой для взимания НДФЛ.
3: Про запреты.
2: Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав региональные документы. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Северо-Западе, в Центральной России, республиках Северного Кавказа. В некоторых регионах ограничения будут действовать дольше, в частности, Белгородская область запрещает продажу спиртного 3 дня – 26, 27 и 28 июня.
3: Про книги.
2: Сборник «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России за закон о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень. Его обновил Российский книжный союз. В реестр вошли более 100 новых произведений. Ну а ранее по действию закона уже попали книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года.
3: Про нас.
2: Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. Об этом сообщает газета РУ со ссылкой на опрос. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели. Далее в списке мелкий бытовой ремонт. Главная причина обращения к специалистам по мытью окон – ожидание более быстрого и качественного результата. Еще несколько процентов опрошенных заявили, что у них нет времени и сил на эту задачу. Ну а каждый третий считает мытье окон сложным для самостоятельного выполнения. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, ребята, 9 часов и 5 минут уже на столичных. Мы по-прежнему в студии Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» здесь. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Очень скоро нас станет больше. Ну, во-первых, благодаря вашей активности в нашем драйв-чате. Мы всегда вам рады. Двери открыты. Пишите, пожалуйста. Собственно, своими обидами делитесь. Архивными. Что вы до сих пор не можете забыть коллеге, другу или второй половине. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Там у нас классный подарок есть. Но еще нас станет больше благодаря эксперту.
1: Да, у нас Андрей Рассказов, наш техноблогер, появится в студии буквально через одну песню. Вот ее и послушаем.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро

0: на радио.
1: Между нами молния, так пропел господин Билан, и между нами действительно она есть, ребята. Но правда, вот гаджеты, которые он нам сегодня принес, требуются ли они подзарядки? Нужно ли их вставлять в розетку? Сейчас узнаем. Андрей Рассказов, как всегда, с интересными со всего мира собрал для нас и расскажет. Прямо сейчас, поехали.
0: Ну и гаджеты, гаджеты. Поехали.
1: Привет, Андрей.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ну, делись.
3: Я расскажу про самые странные гаджеты, которые невозможно забыть. Во всяком случае, по моему личному мнению.
1: Но их все равно хочется купить.
3: Но хочется купить, конечно. Первая немезида вообще. Это называется Divoom D2 Pro. Вот такое название. Это маленькая Bluetooth-колонка в виде такого старого, олдового, пузатого компьютера. Вот, он ставится рядышком просто на столе. Работает, собственно, как Bluetooth-колонка. 15 ватт там есть. И там экранчик, который правда работает. Там всякие анимации, гифки, мини-игры какие-то есть. В общем, она бесполезна, как бы, но оно есть, и оно очень круто выглядит на столе.
1: Это самый визуальный, отвлекающий шум на работе.
3: Абсолютно. И это самый дорогой гаджет в этой подборке, сразу скажу. Стоит эта штука 6500 рублей.
1: За непонятно что.
3: Да. Дальше. Кружка-самомешалка. Есть одна, которую я назвал с очень классным названием. Называется Lepresso Strimagic. Вот. То есть буквально кружка, внутри батареечка. Там есть маленький такой
1: мотор,
3: моторчик. Да, или вентиль. Он работает на магнитике. Поэтому там как бы внутри никакого мотора есть. Можно ее мыть как угодно. Вот. И она размешивает все что угодно. Какао, которое вечно осадочек. Вот
1: протеин.
3: Этот, вот, протеин, например. Вот сразу видно спортсмен, да, у нас здесь. Дальше. Стоит эта штука?
1: Сколько?
3: 700 рублей.
1: Ну, понятно.
3: За 1500.
1: Офисные подарки продолжаются.
3: Абсолютно. Настольный мини-пылесос называется. Adistar. Это буквально маленький пылесос для вашей клавиатуры. Если у вас там крошки или еще что-то, есть печенки, идите на работе. А там крошки нет-нет, да и падают, то вот такая штука вполне себе. Стоит от 500 рублей до 1000.
1: Шумит так же, как бабушкин.
3: Шумит так... Я не буду говорить, как он шумит. В общем, почти не шумит. Вот, подключает под USB или от батарейки работает. Следующий гаджет — это для игроманов, мне кажется, или для тех, кто вот в офисе сидит очень долго. Это USB-холодильник на банку одну. Называется он 3H. Это буквально маленькая такая штуковина. Подключаешь по Bluetooth к компьютеру, и у тебя там холодильник. Ты открываешь дверцу, там, значит, свет сгорается, все по стандарту.
2: Но помещается только одна алюминиевая банка.
3: Только одна банка, да, 0.33, которая вот эта.
2: Махонькая.
3: Да, то есть она чуть-чуть охлаждает, прям немного, и умеет подогревать. Так что если вы любитель какого-нибудь там кофе в банках, можете подогревать его там. Вот, стоит 1500 рублей, опять-таки. И последний гаджет называется «Поющий огурец». Вы можете вот так и загуглить. Вот есть Archie McPhee Yodeling Pickle. Так он называется. Штука стоит 1100 рублей, и это буквально огурец, который по нажатию одной кнопки поет йодли. Я даже, наверное, могу вам... Нет, не могу.
2: Не надо.
3: Не надо.
2: Да? Держи это в себе.
1: Бесполезный огурец, который поет йодль.
3: Да,
1: это вся его функция.
3: Да, но он так красиво это делает. Просто поверьте мне, правда, это очень красиво.
1: Перерыв на йодль.
3: Да.
1: Нажал. Какой классный огурец. Спасибо, Андрей.
2: Представляешь, если это просто голосовые Андрея.
1: Классная штука. А сколько стоит?
3: Стоит 1000 рублей.
1: 1000 рублей для того, чтобы просто поиздеваться над коллегами. Слушай, хорошая подборка для того, чтобы день в офисе проходил не очень скучно. Андрей Рассказов был вместе с нами. Спасибо тебе большое. Так, мы же тем временем, друзья, предлагаем вам тоже отвлечься от рабочих задач и предлагаем поиграть. У нас очень скоро стартует новая забава под названием «Простые правила», в которой каждый из вас может поучаствовать, просто написав нам в комментарии под постом игры «Простые правила» в телеграм-канале «Авторадио» или в группе ВКонтакте.
2: Итак, тема нашего сегодняшнего дня вместе в игре «Простые правила» вместе с брендом «Макфа». Лучшая еда — это что для вас идеальная еда? Мамины пирожки, пасты или ведро мороженого? Ну, сладкоежки, это я для вас специально озвучил. Обязательно, пожалуйста, объясните, почему именно это блюдо? Чем ярче история, тем больше шансов попасть в топ-5 пятерых авторов лучших ответов. Объявим уже очень скоро. Все они получат умные фитнес-часы от партнера проекта. Спонсор АО «Макфа». У бренда «Макфа» есть свои простые правила делать вкусное полезным. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями, источник кальция и пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж. Стиш на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
14: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: правила на Авторадио.
1: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа».

0: лучшая еда это...
1: Вот скажи, у тебя вот это... Есть же блюдо, от которого ты готов?
0: У меня два. Два они борются. Паста карбонара.
1: Карбонара.
0: И жареные пельмешки со сметаной.
1: Ах ты ж, боже мой. И не одно, да, блюдо?
0: Я не... А можно в одну тарелку?
1: Ну, у каждого найдется свое то самое. И сегодня попросили вас ответить на вопрос, что для вас лучше еда. Тут вы, конечно, нас не разочаровали. Всегда знал, что слушатели авторадио любят поесть вкусно. Из ваших сообщений мы выбрали яркую пятерку участников. Готовы начать?
0: Всегда.
1: Ну что ж, поехали.
2: Простые правила. Поехали.
1: Итак, кто же попал в топ-5 нашего рейтинга?
0: Есть много сообщений, на самом деле, но вот одно из них от Галины, потому что оно еще и с иллюстрациями. Самое лучшее лекарство от депрессии, удар по фигуре, это вот такие вот круассаны, маленькие, приятные.
1: Выпечкой заняться.
0: Ну, выпечкой, но здесь фотография у нее круассанов с ручной работой, видно, что прям сама делала.
1: Круассаны, выпечка.
0: Ну да. Ну, выпечка, круассаны.
1: Я говорю, выпечка, ты говоришь, нет, круассаны.
0: Я говорю, нет, круассаны. Выпечка, уточнение, круассаны.
1: Спасибо большое, засчитано. Так, мой фаворит совершенно другого направления двигается. Это Светлана. Она говорит, шашлычки из баранины. Боже мой, аппетитные и сочные. Готовы их есть каждый день. Пишу и мысленно перед собой вижу прям большую порцию шашлыков. Ну, впереди выходные. Я думаю, что, Светлана, потерпите. Потерпите. Так, Витал также присоединяется к этому топу, потому что написал макарон по-флотски. Быстро, просто, вкусно. И здесь ты никак вообще даже отрицать не сможешь. Это, мне кажется, блюдо, которое, если правильно приготовить, оно всегда войдет. Вот, постучится в любой сердечко.
0: И не надоест, самое главное. Тина, вот, кстати, почему до этого никто не написал? Тина пишет, говорит, очень-очень нравится окрошка. Обожаю ее. Со сметаночкой. Обязательно на квасе. Никакого кефира. Идеально для лета и для жары.
1: Ну, допустим.
0: А ты на кефире любишь?
1: Я вообще сейчас не люблю окрошку, но я знаю, что это самые топовые летние, так скажем, блюда и желания многих. Правда, вот квас или кефир, ну, здесь, конечно, да. Надо выбирать.
0: Интрига.
1: Так, ну и что, последний.
0: Ну и последний написал нам Миха пробел Ил. Михаил пишет, что ребята, ну о чем вы говорите? Ну шаурма, желательно купленная где-нибудь в районе вокзала, потому что там нажористые. Вот это лучшее, что придумало человечество для сытого желудка.
1: Ай, тут, конечно, можно поспорить.
0: С гастроэнтерологом.
1: Да. Но это, конечно, блюдо, придуманное давно и по-прежнему радует сердца. Ребят, ну это было очень вкусно. Вот они, 5 суперкомментариев от вас, от наших прекрасных слушателей. И, кстати, много сообщений еще и про полезные блюда и продукты тоже прилетели. Всевозможные салатики легкие и так далее. Ну, на самом деле, выбирать между вкусом и пользой не нужно. Не нужно. Поздравляем всех победителей. Все они получают свои заслуженные призы от партнера проекта бренда Макфа. Умные фитнес-часы!
0: Вот это круто! Вот это здорово! Вкусно поели, потом с браслетом отслеживать, пойдете показатели на тренировке, что? Ну, чтобы баланс вот этот здоровье соблюдать.
1: Звучит как план, на самом деле. Так, всем победителям! Скоро напишет наш админ, расскажет, как получить приз, а остальным предлагаем присоединиться к игре. Завтра, друзья, в то же время вас ждет новая тема и опрос от нас. Достаточно быстро и просто же играем, да? Рассказывайте, что вы любите и выбираете для себя и получаете призы. До встречи в игре. Простые правила.
2: Реклама спонсора.
3: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон Макфа Wellness.
2: Простые правила на Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
4: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
7: Реклама «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 00, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: Накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
16: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
17: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
18: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
19: Авторадио.
20: Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
21: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио». Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: шоу. Поехали!
1: Итак, леди и джентльмены, а давайте-ка подведем итоги нашего драйв-чата. Да, там тоже скопилось большое количество сообщений по теме, которую мы озвучили еще часа два назад. Напомню, какую глупую мелочь вы никогда не можете забыть друзьям, коллегам или близким. Вот такая архивная ваша обида. Вдруг она у вас есть и до сих пор в голове как-то не дает покоя. Давайте, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ну, коллега съел мою еду, это нормально, это стандартно. Муж на первом свидании не пришел без цветов. А уже 10 лет как в браке, и по-прежнему я, ну, не могу как-то ему вот это простить. Тем более сейчас он как бы забывает об этом. Нормально, девочка. Хорошо, но есть и посерьезнее вопросы. Давайте.
2: Вот Витал написал нам, говорит, занимались логистикой. Раньше было время, значит, приезжает сотрудник, звали его Андрюша. Андрюш приехал в Краснодар, привез, значит, эти самые продукты, по-моему, продукт привозили.
1: Ага.
2: И вроде что-то не хватает. Стали смотреть, а прицепа... Нет.
1: Нет прицепа.
2: Говорит, спрашиваю, где он у тебя, где ты его оставил? И он говорит, подумал, говорит, в Абхазии оставил. В итоге Андрюшу мы отправили домой, а мне пришлось самому ехать за этим самым прицепом в Абхазию из Краснодара. Такая вот, вот обидка.
1: Есть у нас два сообщения. Ну, первое, смотрите, какое лайтовое, что Алексей когда-то работал на троллейбусе, да, водитель. Соответственно, и мой кондуктор вышел на конечный. Так подышать, освежиться. Я не посмотрел и выехал на маршрут. Кондуктор остался на конечный. Прошло вот уже 20 лет, как я ее встречаю в городе, и до сих пор не может меня на этого простить.
3: Просто бросил человека на конечный.
2: Она стояла, как хатика, ждала.
1: Хотя, на самом деле, троллейбус не такой скоростной транспорт, и можно было, в принципе, как-то и, ну...
2: Догнать на маршрутке.
1: Свистнуть, догнать, махнуть. Но я считаю, что сегодняшний победитель — это... И у меня были такие случаи, я вообще не понимаю таких людей, которые не к своему, к чужому относятся так пренебрежительно.
2: Так.
1: Вот Ирина пишет. Доброе утро. Еще в школе училась. Мама одноклассница. Ну, взрослый человек, да? Опытный уже, ну, адекватный. Попросила дать почитать что-нибудь. Странно, что она у школьницы просит что-нибудь почитать, да? Пробелы, что ли, восполнить? Ну да ладно. Я принесла книгу, одну из любимых. Не указывает, какой. Прошло несколько месяцев. Я набралась смелости и попросила вернуть. На что мама одноклассницы махнула рукой, что книга ей не понравилась. И она просто ее банально кому-то отдала почитать и забыла уже кому. Вот уже 40 лет я помню эту историю. Понимаешь?
2: То есть и спасибо не сказала, и книжку еще...
1: Да, пренебрежительная, да фигня твоя книга, я кому-то ее дала, и плевать, что она чужая, и что она любимая книга Ирины, которую нужно обратно вернуть. Ну, некрасиво, а таких людей полно. Давайте, друзья, помнить об этом, что как бы вещь не ваша, нужно относиться к ней, ну, как-то...
2: И к ее хозяину, кстати, тоже.
1: 100% бережливо. Я думаю, что Ирина сегодня заслуживает у нас два билета на второй этап гонки на выносливость. Гран-при 27 июня. Автодром Moscow Raceway.
2: Поздравляем.
1: Да, Ирина, напишите нам свои данные, чтобы мы эти билеты вам отправили. Ну, а вывод какой можем сделать? Память, во-первых, у наших слушателей отличная. Особенно на чужие косяки.
2: Хотя было пару строек сообщений, где люди писали, ничего такого не помню.
1: Ну, можно и над некоторыми историями тоже посмеяться спустя годы. Но вывод какой? Если вы до сих пор помните, не знаю, парня, который перестал быть вашим другом в детском саду, сломанную пластиковую машинку, пора выдохнуть. Сегодня как раз отличный день, чтобы простить коллегам тоже съеденные печеньки, мужьям те самые цветы. На этой неделе, кстати, отмечается день...
2: Цветов?
1: Да нет. Ну, день забытых обид. Ну, короче, все. Можно уже отпустить. Всем отличного дня, ребята. Поехали далее с музыкой Авторадио.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня осадков не обещают, и до 22 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью 13-15 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег, можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Меньше двух недель остается до нашей с вами, друзья, встречи уже не только в эфире Авторадио, благодаря Авторадио-колонкам и сайту авторадио.ру, да, трансляция из нашей студии круглосуточно ведется, но уже в тот момент, вот как раз меньше двух недель, когда мы с вами можем, ну прям, ну привет, Валера, ну привет, Татьяна, уже руки друг другу пожать и, может быть, даже слиться в танце. На что я сильно, очень сильно рассчитываю.
2: Главное не сливаться с этого мероприятия.
1: Это ни в коем случае. Большая дискотека Авторадио на стадионе ВТБ-арена 4 июля случится. Именно там вас ждем не только мы, но и, конечно же, то, ради кого мы придем. Музыка, главные звезды и их главные хиты. А Насти, Мари Крайнберри, Иванушки, Лев с Григорий, Егор Крид, Владимир Пресняков, Зиверт и многие-многие другие.
2: Казалось бы, вот ну чего еще можно желать? А мы вам подскажем, чего еще? Да не просто подскажем, а организуем. От нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечтальон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы. Ну а буквально последние билеты на большую дискотеку Авторадио пока еще можно успеть купить на сайте авторадио.ру. Так что желаем всем удачи и, конечно, до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12+.
1: Ну да, готовимся, ждем и встретимся. Да, я приду пораньше. Надеюсь, вы тоже. Третьего уже буду
2: вечером
1: у ворот. Надеюсь, пустит. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребят. Пока.
2: Счастливо.
3: Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечтальон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на Тосколе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. БГЛ 23 Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечтальон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России выявили завозной случай особо опасного тропического инфекционного заболевания. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: У туристки, которая вернулась в Россию с Таиланда, выявили случаи мелиодоза. Известно, что россиянка посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет парламентская газета. В Роспотребнадзоре обратили внимание на необходимость соблюдать меры профилактики мелиодоза при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Мелиодоз – это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Человек может заразиться через прямой контакт кожи с почвой, которая загрязнена бактериями.
0: Про торговлю.
1: Госдума планирует рассмотреть законопроект, который позволит приостанавливать реализацию поддельных и опасных товаров без затяжных проверок и судебных разбирательств. Сейчас контролирующим органам приходится проходить длительные процедуры согласования, в течение которых проблемная продукция может продолжать продаваться. Новый механизм предполагает наделение Роспотребнадзора полномочиям оперативно блокировать партии товара, пишет «Известия». Продавцы получат право запрашивать объяснение по блокировке и обжаловать предписание. На возвращение продукции в оборот отводится 3 дня. Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября.
0: Про инициативы.
1: Выпускникам медвузов нужно предоставлять жилье на время обязательной отработки у наставника. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Речь идет о тех, кто учился по специальности «Лечебное дело». Для получения аккредитации нужно обязательно отработать некоторое время в медучреждениях, включенных в систему ОМС. Депутаты посетовали, что в законе сейчас нет требований, где именно должны проходить отработку вчерашние выпускники. А значит, они могут выбирать те медучреждения регионы, где выше зарплаты и больше льгот. Из-за этого отток молодых специалистов из бедных в благополучные регионы увеличивается. И еще об одной инициативе. В Госдуме предложили выплачивать родителям 100-бальников ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Письмо с таким предложением депутаты направили заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко. При этом выплату предлагается предоставлять за каждый экзамен, сданный на 100 баллов, сообщает ТАСС. Парламентарии уверены, что такой высокий результат на ЕГЭ – это результат не только высокого уровня подготовки школьника, но и многолетней поддержки со стороны семьи. Кроме того, многие семьи несут значительные расходы на дополнительное образование детей, включая оплату репетиторов, профильных курсов и учебных материалов.
0: Про исследование.
1: Россияне считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героинями литературы. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте обаяние, на третьем – искренность. За пределы первой пятерки вошли Анастасия Филипповна из романа «Достоевского идет», а Соли из «Алых парусов», Елен Курагина из «Войны и мира», Маша Миронова из «Капитанской дочки», Лара из «Доктора Живаго» и Лариса Агудалова из «Бесприданницы». Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вот все это про нас. И веки закрываются, и сидим такие, улыбаемся. Ну, можем себе позволить. Счастливые, летние, настроенные на авторадио. Привет вам большой. Олеся Соболева, у микрофона. Наше лето продолжается. Июнь прекрасный. Ну и денег хочется летом, согласитесь. Много чтобы было, чтобы взять да уехать на море и ни о чем не думать, чтобы работу поставить на паузу и просто загорать под любимую музыку. В эфире любимой радиостанции. Есть такая возможность у вас. Называется она «Счастливый сезон» фирменной суперигры «Много денег», в которой мы разыгрываем 5 миллионов рублей, исполняем 5 ваших заветных желаний и самое главное – быть вместе с нами. Поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, указать свою мечту на нашем сайте и слушать эфир внимательно, ведь в любой момент позвоним и спросим, а что это за песня только что была в эфире. Назовете, заберете банк, а там сейчас, ого-го, 39 тысяч рублей. Приличная сумма, прибавка к отпускным, но это еще не все, у нас же генеральный партнер есть. И он ваш выигрыш удвоит, то есть на горизонте 78 тысяч рублей. Я же говорила, авторадио — это к деньгам. Делайте громче, ловите привет, классного вам вторника. Thank you.

0: Радио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

Меньше 2 недель остается до нашей с вами встречи. Вот это мы потанцуем 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Всем стадионам ВТБ-арена. И у вас есть уникальная возможность оказаться в числе 30 тысяч танцующих. Напомню, главные звезды исполнят свои главные хиты, а мы исполним свои коронные движения. Выиграть билеты легко и просто. Нужно первым дозвониться до эфира Авторадио 8-495-258-3320, сыграть в большой хит, забрать

0: просто угадать, какой же из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И все, билеты ваши у вас в руках. Готовы?
1: Готов.
0: Тогда, Владимир, встречайте, наша суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио Мари Краймбрери и ее большие хиты.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!
3: Как будет

0: Итак, Владимир, что вам подсказывает ваша интуиция?
1: Ну, интуиция подсказала, что возможно номер один.
0: Так, это возможно или точно? Или будем...
1: Ну, пусть будет точно.
0: Пусть будет точно, да. Вы настроены решительно?
1: Ну, была не была.
0: Все окей, Владимир, я поняла. Я проверяю ваш ответ. Номер один вы сказали. Ладно, ладно. Молчит Владимир.
2: Большой хит! Мне все же нравится.
0: Нам все же нравится жизнь, Владимир. Такой хит выбрала Мари Краймбрери, чтобы исполнить его на большой дискотеке Авторадио. Это вариант под номером два. Но мы же не будем отчаиваться, Владимир.
1: Нет, мы будем дозваниваться еще.
0: Вот, вот он ответ победителя будущего. Владимир, я вам желаю удачи и впредь. Номер вы знаете, я думаю, что прорветесь
1: спасибо.
0: Снова в эфир. Вам большое спасибо. С пустыми руками, конечно же, не оставим. Утешительный приз от Авторадио ваш. Надеюсь, что в руках будут и билеты на большую дискотеку Авторадио. В любой момент условный сигнал игры «Большой хит» прозвучит, и вы уж точно дозвонитесь. Ну и вам, друзья, я тоже желаю удачи. Напомню, что можно и приобрести билеты на сайте Авторадио.ру. Кстати, они лучшие места, категория 12+. Заходите, выбирайте, приглашайте своих любимых на большую дискотеку Авторадио и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Разминайтесь, как это делает Владимир.
2: «Большой хит» игра с

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Россия и Украина продолжают обмен посылками для военнопленных. Москва и Киев договорились, что все отправления должны быть выверены, чтобы не было провокаций. Как пишет РИА Новости, омбудсмены двух стран выстроили канал обмена документами и справками для граждан. Это позволит людям решить многие проблемы, в том числе в сфере пенсионного обеспечения. Кроме того, уполномоченные по правам человека России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене с собранными данными. После введенных ограничений в аэропорту Сочи задерживаются 118 рейсов. Согласно онлайн-табло, перенесено время вылета самолетов в Тель-Авив, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Анталию, Санкт-Петербург, Москву и другие города. Авиагавань не приняла вовремя лайнеры из Бишкека, Казани, Нижнего Новгорода, Батуми, Челябинска, Самары, а также из российской столицы. Накануне и сегодня утром Росавиация неоднократно вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи из-за опасности беспилотной атаки. Крымэнерго сообщила об отключении электричества на западе и севере полуострова. Без снабжения остались городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой, а также 4 района. Ожидается, что в течение суток электроснабжение будет восстановлено. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
15: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
16: Что? Я в игре?
14: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
17: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
14: В кино с 25 июня.
16: Это же круто!
14: 6+.
18: Авторадио.

Ой, спасибо Александру Иванову. Конечно, напомнил, что не надо бы, правда, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. А мы зовем вас, дорогие друзья, на большую дискотеку Авторадио. Сделаем что-нибудь хоть раз так. Давайте потанцуем. Всем стадионам ВТБ-арена готовится. Наши главные артисты тоже будут исполнять свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Не пропустите, меньше 2 недель остается до супер-мега-масштабного события этого года. Встречаемся на главном танцполе лета 4 июля. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Ну, там будут точно все, и мы, и вы, и ваши любимые люди, в том числе и артисты. Приходите, мы... Так давно с вами не танцевали вместе. Ну, согласитесь, пора это поменять. В общем, до встречи 4 июля. А пока давайте-ка вспомним, что мы умеем и поработаем, что ли, вместе, конечно же.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. А днем до 21.
5: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах Пятерочка.
3: Пятерочка выручает!
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Путин и Лукашенко обсудят угрозы Киева в адрес Минска.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Контакт президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется в обозримой перспективе. Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева Минску и другие вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. А ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Угрозы президента Украины в адрес Беларуси являются вмешательством во внутренние дела республики, заявил Дмитрий Песков.
1: Про отставки.
4: Кир Стармер заявил, что останется на посту премьера до избрания преемника. Заявление прозвучало в той же речи, в которой глава британского правительства официально сообщил об уходе с поста. Уход Стармера связывают с возвращением в парламент его главного соперника, бывшего мэра Манчестера Энди Бернема. Выборы нового лидера правящей партии начнутся 9 июля.
1: Про продукты.
4: Ритейлеры предложили поставщикам снизить цены на яйца. Торговые сети X5 и Лента хотят, чтобы с июля закупочный рост оценки стали дешевле на 25%. Причина – падение цен на рынке и рост предложения продукции. Если поставщики согласятся, то это будет уже пятое снижение цен на яйца с начала года. В Ленте отметили, что летом спрос традиционно снижается, предложение растет. По данным отраслевых аналитиков, оптовые цены на яйца категории С1 с начала года упали на 44%. В магазинах десяток яиц в среднем стоит около 75 рублей, что на четверть меньше, чем годом ранее. Одной из причин снижения цен называют увеличение производства.
1: Про транспорт.
4: Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год, причем льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступили в Госдуме. Для студентов депутаты предлагают делать обязательную 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда, и тоже круглогодично. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране.
1: Про производство.
4: Калужская компания «Автоэлектроника» расширяет производство. Предприятие является одним из ведущих российских разработчиков и производителей электронных компонентов для промышленности и автопрома. Так, завод поставляет электроусилители руля для «Лады Гранта», а также развивает сотрудничество с калужским производством автомобилей «Теннет». На предприятии трудится около 600 человек. В ближайшее время на заводе планируют запустить четвертую автоматизированную линию поверхностного монтажа печатных плат, что позволит увеличить производственные мощности. Официальный курс доллара – 73 рубля 44 копейки, курс евро – 84 рубля 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Знают ведь, о чем поют Иван и Михаил из группы «Добро». А дальше большая дискотека «Авторадио», в которой, кстати, ребята тоже примут участие и исполнят свои главные хиты. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена. И кто во что гораст, у кого какие коронные движения. Надеюсь, они у вас классные. Посмотрю и тоже что-нибудь возьму себе. В общем, танцуем, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Мы с удовольствием будем подпевать любимым артистам. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, с которых все видно, с которых все слышно, и чтобы потом еще и много-много видео снять с большой дискотеки Авторадио, а потом длинными зимними вечерами пересматривать и вспоминать, как же было классно. Это я к тому, что нельзя пропустить супер-мега-масштабное событие. Встречаемся в самый разгар лета на главном танцполе этого сезона и танцуем. До встречи 4 июля. Меня зовут Олеся Соболева. С вами тоже потанцую с удовольствием и, конечно же, поработаю с не меньшим удовольствием.
1: Строил стены воды, запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь, но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Исполнителей атаки на автобус с детьми в Брянской области. Это трое украинских военнослужащих, в том числе из подразделения беспилотных систем «Химера». Как пишет РИА Новости, за атакой стоят командующие силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник военной разведки Олег Иващенко. Они заочно обвиняются в теракте. Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск. Личности других соучастников преступления устанавливаются. Напомню, на прошлой неделе украинские военные с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомеля, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая туристов. Травмы получили 8 человек, из них 6 детей. Ранее стало известно, что в Беларуси запретят поездки за рубеж детских групп без разрешения от государства. Федеральная антимонопольная служба поручила еще с 16 своим управлением в регионах усилить контроль за реализацией топлива. Речь идет о мелком опте и АЗС, а также снабжении аграриев. Поручение направлено в управление Приволжского, Уральского, Сибирского, Северо-Западного федеральных округов. Об этом пишет РБК. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба распорядилась усилить контроль за продажей топлива сельскохозяйственным компаниям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
0: Я доволен.
2: Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.
3: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: сниму на суточно ром.
1: 6+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровни враг.
4: Кино с 25 июня.
6: Это же круто!
8: 6+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26. Тульская, 189. Строение 6.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Свердловская область приходит в себя после смерча. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, который обрушился на Кушево в Свердловской области. По уточненным данным городской администрации, стихия затронула 97 строений. Подсчет точного ущерба продолжается. Смерч прошел в Свердловской области накануне. Из-за порывистого ветра в городе было нарушено электроснабжение. Оно затронуло свыше 4000 частных домов. За медпомощью обратились 16 человек. В городе введен режим повышенной готовности. Над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные коммунальные службы. Губернатор региона поручил оперативно устранить последствия непогоды.
2: Про законы.
1: Депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет «Парламентская газета». Поправки в Семейный и Трудовой кодекс, а также закон о государственной противопожарной службе разработаны в целях устранения правовой неопределенности, а также во исполнение постановления Конституционного суда. Оно было вынесено после жалобы сотрудницы МЧС Веры Михеевой. Она вместе с супругом взяла на воспитание в приемную семью двух детей 2022 года рождения, приходящихся друг другу братом и сестрой. По договору о приемной семье детям установлено содержание, а приемным родителям ежемесячное вознаграждение за счет средств бюджета Петербурга. Женщина обратилась по месту службы с рапортом, в котором просила предоставить ей отпуск по уходу за одним из приемных детей до достижения им возраста 3 лет без сохранения денежного довольствия и выплат ежемесячного пособия по уходу за ребенком, однако получила отказ.
2: Про ограничения.
1: В России могут ограничить оборот eSIM и сим-карт для интернета вещей. Это важно для борьбы с мошенничеством и спамом, пишет «Коммерсант». Речь в том числе идет о выделении сим-карт в отдельную категорию, введении дополнительной идентификации для их использователей и исключении возможности передачи голосовой информации и СМС с таких карт. Помимо прочего, россияне могут запретить регистрацию eSIM из-за границы. Эти меры войдут в третий пакет антифрод-поправок к законодательству.
2: Про искусственный интеллект.
1: В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в образовании. Законопроект направлен в правительство, передает РИА Новости. Согласно документу, образовательные организации будут обязаны использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечивать защиту персональных данных учащихся. Официальный курс доллара – 73 рубля 77 копеек. Курс евро – 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

Ни дорогущие кремы, ни патчи с муцином улитки, ни уколы делают нас красивее, а просто улыбка. Улыбайтесь. Авторадио делает вас еще и счастливее. Фирменная игра «Много денег» продолжается. В этом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний. Нужно просто присоединиться, поменяв гудки в мобильном на гимн-авторадио, указав мечту свою на нашем сайте и слушая внимательно эфир. Вот позвоним вам и спросим, что за песня только что была. Назовете правильно, заберете банк. А там сейчас 39 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры удвоит, то есть 78 тысяч. Кто-то из вас заберет. Ну а я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи и очень много денег.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Воронежской области объявлен траур по жертвам ракетной атаки со стороны Украины, осуществленной 22 июня. Как пишет Лента.ру, траур продлится по 25 июня. На 3 дня в регионе приспустят государственные флаги. Ранее украинские военные атаковали Воронеж ракетами. Жертвами удара стали 5 человек, несколько десятков пострадали. Повреждения получило здание одного из предприятий города, десятки машин, а также многоквартирные и частные жилые дома. Постпред Ирана заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. В последние дни по этому маршруту прошло много нефти, отметил постоянный представитель республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Тегеран рассчитывает, что остальные 6 миллиардов долларов его заблокированных активов будут разморожены в течение 60 дней. По словам Бахрейни, будут новые встречи на высоком уровне с Соединенными Штатами, но Иран еще не решил.

0: решил, когда состоятся консультации. Это зависит от прогресса в соблюдении соглашения со стороны американцев. В Министерстве труда сообщили о продлении приема заявок на конкурс под названием «Семейная столица России». Обращения принимаются до 1 июля. О своем желании принять участие в мероприятии заявили уже 55 городов. Отмечается, что цель конкурса – стимулировать населенные пункты на улучшение условий для семей с детьми и поощрять распространение успешных практик поддержки многодетных семей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
4: Алло, игра!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: Эта шкатулка с золотом достанется только одному.
15: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
16: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
14: Не внуки, а мафия.
17: Дед Фомич в кино со 2 июля.
1: 12+.
18: Авторадио.

Хорошо, что мы с вами обязательно встретимся в будущем, да, в ближайшем. 4 июля встречаемся на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймрари, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Но нельзя пропустить это супер-мега-масштабное событие. Мы к нему вовсю готовимся, надеюсь, вы тоже. Уже самые яркие наряды подобраны, а самое главное, лучшие места заняты. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Берите с собой любимых и к нам на большую дискотеку Авторадио. До встречи 4 июля на главном танцполе этого лета. Меня зовут Олеся Соболева. Я тоже, между прочим, готовлюсь, разминаюсь, вспоминаю свои коронные движения, чтобы вместе с вами потанцевать. Ну и не забываем, что вторник на календаре, даже пришлось посмотреть. 23 июня, меньше 2 недель остается до нашей встречи. Пока же давайте-ка вместе поработаем.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге сегодня осадков не обещают. И до 22 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе дождь. Ночью 13-15 градусов. А днем до 21. Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо. Хорошо будет в нем.
13: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. Три изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
9: «Стройонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
3: Музыка

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: Масштабные бизнес-фесты от Сбера продолжают свое шествие по стране. И главная тема этого сезона – устойчивость. Она складывается в том числе из веры в себя и свою мечту, умение адаптироваться, доверять команде. В год 185-летия Сбербанка это звучит особенно символично, ведь его философия – строить будущее, меняя мир шаг за шагом. Спикер бизнес-феста от Сбера, сооснователь сети магазинов корейской косметики «Холли Шоп» Кристина Тишкова пришла к этому через свой опыт. В интервью «Авторадио» она рассказала о своей формуле устойчивости.
2: Чем легче ты относишься к проблемам, от маленьких до самых масштабных, тем проще тебе проходить этот путь. Нужно тратить свой ресурс не на рефлексию о том, что как же так со мной это произошло, а что я могу сделать для того, чтобы исправить ситуацию, и встать на путь действий, а не путь эмоций.
1: Но даже самый спокойный предприниматель однажды упирается в потолок, если тянет все на себе. И в этот момент важно довериться своей команде, считает Кристина Тишкова.
2: Знаете, как я скажу, никто никогда не сделает так же, как вы. Но важно собрать вокруг себя людей, которые сделают иначе и, возможно, даже круче, чем вы. Ведь предприниматель, по большому счету, часто это человек без профессии. На старте я была и маркетологом, и блогером, и продавцом-консультантом. Сейчас я обозначаю результат, который хочу получить, и доверяю. Но доверяю с какими-то реперными точками контроля.
1: Однако такой подход не отменяет главного – внутреннего состояния самого предпринимателя. Кристина Тишкова поделилась правилами, которые поддерживают ее.
2: Здесь имеют значение два поинта. Первая часть касается навыка, которым должен владеть обязательно каждый предприниматель – уметь давать ресурс себе. Потому что только находясь в ресурсе, можно выдерживать вот этот огромный объем ответственности, а второй – нужно быть адаптивным, постоянно отслеживать тренды.
1: Для такой пересборки нужна свежая энергия, новые смыслы и неожиданные подсказки. Все это Кристина Тишкова находит на бизнес-фестах от Сбера.
2: Это как минимум источник вдохновения, узнать чужие истории, чужих побед, чужих поражений. Когда я знакомлюсь с каким-то новым опытом, у меня внутри рождаются инсайты, применимые к тем ситуациям, которые я проживаю прямо сейчас. Когда это происходит, внутри действительно может родиться какое-то неочевидное решение. А, подожди, вот так? Так это же очень просто.
1: Именно за такими озарениями тысячи предпринимателей по всей стране приходят на бизнес-фесты от Сбера. Это целый день полезных знакомств, выступлений топовых спикеров и честных разговоров о том, как строить бизнес, который не боится бурь. Ближайший фестиваль 24 июня в Санкт-Петербурге, а дальше еще два десятка городов по всей стране. Участие бесплатное, нужна регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры. Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Крыму остановили прием детей в летние лагеря и расселяют уже заполненные.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: В Крыму остановили прием детей в летние лагеря и расселяют уже заполненные. Организован вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Сопровождающих координируют представители спецслужб. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в крымских лагерях приостановлены до 1 сентября. Конкретных причин не приводилось, сообщалось только про обеспечение безопасности. Меры были приняты после того, как в ночь на воскресенье беспилотники атаковали паром на Керченской переправе, нефтяной терминал и другие объекты. 4 человека погибли, 28 пострадали. Ранее в Крыму перестали продавать бензин на АЗС, оставив его только госслужбам.
1: Про топливо.
4: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Участники рассмотрели динамику цен, поставки в регионы и уровень запасов. По итогам совещания профильным ведомствам поручено подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. ФАС доложил о принимаемых мерах по предупреждению необоснованного роста цен и пресечению нарушений антимонопольного законодательства. Отдельное внимание уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Представители нефтяных компаний отчитались о мерах по насыщению внутреннего рынка, увеличению производства и вводу новых мощностей. Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации.
1: Про мигрантов.
4: Более половины российских регионов ограничили найм трудовых мигрантов. Об этом сообщили в торгово-промышленной палате. В пример там привели Петербург, где до конца года сохраняется запрет на работу мигрантов по патентам в такси и курьерской доставке. Всего подобные другие ограничения действуют в 52 субъектах. В ТПП уверены, что рынок труда справляется с такими изменениями, однако бизнес отмечает нехватку сотрудников и рост стоимости их услуг. На прошлой неделе президент подписал закон, который ужесточил правила медосмотра для мигрантов. Теперь пройти его нужно не в течение квартала, а за месяц после въезда в страну.
1: Про хоккей.
4: Хоккейный клуб «Калуга» представил на суд болельщиков исправленный логотип. Первый вариант эмблемы вызвал возмущение среди фанатов клуба, вплоть до того, что они отказались приобретать мерч с таким изображением. Клуб пошел навстречу требованиям изменить логотип и представил новый вариант. В нем есть надпись «Калуга», появилось больше динамики, хотя тематика осталась прежней, космической. Болельщики поблагодарили, что их мнение было услышано. Напомню, ХК «Калуга» готовится к первому сезону во Всероссийской хоккейной лиге и комплектует новый состав команды. Официальный курс доллара 73 рубля 44 копейки, курс евро 84 рубля 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Я, конечно, тоже не море, но меня очень сильно волнует, когда же уже случится наше с вами свидание. Хотя я знаю, когда 4 июля, в самый разгар лета, мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио, на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Там должны быть точно все. И будут. Так что добро пожаловать на стадион ВТБ-арена, на большую дискотеку Авторадио. 4 июля мы танцуем. Надеюсь, лучшие места уже заняты. Если нет, то бегом на сайт Авторадио.ру. Там и подробности, и билеты. Категория 12+. Ну а здесь с вами я, Олеся Соболева, готовая с вами делать все. И танцевать, и на берегу лежать, и в море плавать. Ну и, конечно же, работать. Куда же любимая работа без нас? Делайте громче любимое Авторадио и вперед!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: Действительно до 30 июня 2026 года.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже — бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.

Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Депутаты предупредили о предложениях мошенников срочно перевести пенсионные накопления. Таким образом, аферисты намерены получить доступ к средствам пожилых людей и их персональным данным. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, негосударственных пенсионных фондов или финансовыми консультантами и убеждают граждан срочно перевести накопления в другой фонд, якобы для получения повышенной доходности или сохранения средств. Как пишет РИА Новости, такие схемы обычно строятся на доверии. В Пензенской области с этого дня вводятся ограничения на продажу автомобильного топлива. Как заявил губернатор Олег Мельниченко, это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке. По решению оперативного штаба, заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак авто. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива до 200 литров. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Ранее стилисты назвали самую трендовую обувь лета. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. К данной минуте это все.

Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре.
4: Кино с 25 июня.
6: Это же круто!
4: 6+.
8: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Погода.
3: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
4: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
8: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
9: Реклама.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
16: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
19: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В РСТ предупредили о возможных задержках возврата денег за путевки в лагеря Крыма. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Родители могут вернуть расходы на отдых детей в лагерях Крыма в связи с приостановкой отдыха на полуострове, либо перенести оплату на следующий период. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии юрист Георгий Мохов. Он напомнил, что в соответствии с законом об основах туристской деятельности турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации турпродукта или его изменений возврата средств за путевку. По словам Мохова, в судах подобные ситуации всегда рассматривают как вынужденный отказ и решают в пользу потребителя. При этом, по его словам, одномоментно вернуть деньги будет сложно, так как они уже потрачены лагерями на подготовку к сезону и на закупки. Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием, размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в Крыму с 22 июня до 1 сентября. В связи с этим всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
0: Про международные отношения.
2: ЕС предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. При этом он не раскрыл детали контактов и их содержание. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что сейчас подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией по Украине. Москва, в свою очередь, не раз подтверждала готовность к диалогу с Европой. Наиболее предпочтительной фигурой для такого диалога Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
0: Про детей.
2: Показатель младенческой смертности составил в России по итогам 5 месяцев года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят различные мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования.
0: Про инициативы.
2: Граждан с зарплатой меньше 50 тысяч рублей в месяц предлагают полностью освободить от подоходного налога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов инициативы. Они отмечают, что так, например, сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей нужно отменить НДФЛ для доходов ниже 100 тысяч рублей. Такой шаг поможет поднять статус социально важных профессий, считают депутаты. Эта мера станет дополнительным стимулом, чтобы привлекать специалистов в ключевые сферы экономики. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому новые законы, ухудшающие налоговые условия для людей и бизнеса, должны вступать только через год после публикования. Все дело в том, что сейчас россияне могут оказаться в новой налоговой реальности уже спустя месяц, и времени перестроить расчеты и бюджеты практически не остается, уверены парламентарии. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 77 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 84 рубля 59 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну что же, пусть любовь найдет каждого, кто в ней нуждается, а то есть абсолютно все. И, конечно же, эфир Авторадио также всегда остается где-то неподалеку. Дамы и господа, леди и джентльмены, все как мы любим и умеем, исключительно вперед и, конечно же, под звуки любимой музыки на волнах любимого Авторадио. С этой минуты Иван Прудников. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты»!

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Министерство спорта Крыма до 1 сентября приостановило проведение турниров и мероприятий. Как пишет Интерфакс, меры направлены на обеспечение безопасности детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса. Также до особого распоряжения приостановлено организованное направление и выезд спортсменов для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Крыма. Сотрудник, замещающий ушедшего в отпуск коллегу, имеет право на денежное вознаграждение. Исполнение чужих служебных обязанностей должно быть прописано в документах. На практике это нередко происходит без соответствующего оформления и согласия работника, пишет News.ru со ссылкой на экспертов. При этом работодатель не вправе требовать выполнения дополнительной работы без согласия сотрудника и соответствующего оформления. Клюквенный морс содержит природные антиоксиданты, а также органические кислоты. Об этом напоминает News.ru со ссылкой на экспертов. Напиток обладает жаропонижающим, антибактериальным действием, способствует выведению токсинов и снижению риска инфекционных осложнений. Вместе с тем специалисты напоминают, что морс противопоказан при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, а также при повышенной кислотности желудка. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания.

0: необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
8: Авторадио.

Но, пожалуйста, те, кто будут находиться в столице, могут передвигаться на метро, кто-то самолетами, кто-то поездами, да пароходами, пожалуйста. Главное всем 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио» зажигает на все 100% и запомнить главный предстоящий танцпол лета надолго, а может быть даже и навсегда. Главные звезды, главные хиты — это Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймер, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. Как же пропустить подобное событие? Да никак! Нужно отправляться на сайт «Авторадио» для того, чтобы приобретать билеты. 12+ категория. Также сайт «Авторадиодиско.ру» поможет вам приобретать заветные для себя и для своих близких. Конечно, ждем полностью заполненный стадион. И главный танцпол этого лета, уверен, 4 июля покорит всех и каждого. Так что встречай на стадион ВТБ-арена. Встречай большую дискотеку «Авторадио».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент оценил возможность переговоров с Украиной. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: Владимир Путин заявил, что действия украинской стороны ставят под сомнение возможность переговоров на высшем уровне. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее просил о личной встрече, однако спустя всего 3 дня Украина нанесла удар по колледжу в Старобельске. Путин заявил, что в таких условиях сложно говорить о предпосылках для диалога. По его словам, Киев регулярно заявляет о готовности к встрече, но при этом продолжает наносить удары.
2: Про законы.
1: Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении ипотечных каникул для семей с детьми. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас, после рождения ребенка, заемщик может на полгода приостановить выплаты. Однако сделать это можно только при снижении доходов семьи и большой доли ипотечного платежа в ее бюджете. Новый законопроект предлагает продлить этот срок до 18 месяцев. Льгота будет действовать для семей, где родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети до достижения ими полутора лет. В первые 6 месяцев проценты по кредиту начислять не будут. Затем их можно будет выплатить в рассрочку после погашения текущих обязательств по ипотеке.
2: Про пенсии.
1: Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, получат прибавку к пенсии уже в июле. Об этом Москве-24 рассказала член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Для них вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет почти 9 585 рублей. После повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Массовый перерасчет страховых пенсий проведут 1 августа. Повышение ожидается 1 октября. Оно затронет военных пенсионеров. Все прибавки начислят автоматически.
2: Про ограничения.
1: В 48 регионах России 27 июня введут ограничения на розничную продажу алкоголя, сообщает РИА Новости. В этот день в стране отметят День молодежи. На эту же дату Минпросвещение рекомендовало регионам провести школьные выпускные. Ограничения будут действовать в частности в Башкирии, Дагестане, Коми, Ленинградской, Калининградской, Волгоградской, Иркутской и Тюменской областях. Отдельные меры введут и в Санкт-Петербурге. Там 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». В дни школьных выпускных продажу спиртного также ограничат в Донецкой Народной Республике.
2: Про искусственный интеллект.
1: Каждая 7-я российская компания уже использует искусственный интеллект. Еще около 20% предприятий пока не внедрили такие технологии, но планируют это сделать. Об этом говорится в исследовании Центрального банка. Чаще всего нейросети используют в сфере услуг. Там к ним обращается каждая 5-я организация. В ЦБ отметили, что ИИ помогает ускорять работу, а также улучшать обслуживание клиентов. При этом малый бизнес внедряет такие технологии более активно, чем крупные компании. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня 73 рубля 77 копеек, курс европейской валюты 84 рубля 59 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Ну что ж, давайте поздравим всех, кто сегодня стал на год старше. Действительно, если сегодня ваш день счастливый, прекрасный, пусть все для вас обязательно сбудется. И, конечно же, пусть прямой эфир Авторадио всегда в режиме 24/7 остается где-то неподалеку. Движение исключительно вперед, все как мы любим и умеем. Ну а в данный момент в студии Иван Трунников. Страна всех еще раз приветствую. По возможности, давайте сделаем чуть-чуть капельку, но все-таки погромче. Сегодня.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Росавиация заявила об отмене ограничений в аэропорту Краснодара. Авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Отмечается, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. При этом на территории Краснодарского края действует режим беспилотной опасности. В Челябинской области ураган снес крест с куполом со старинного храма. Церковь в селе Большой Куяш – памятник архитектуры федерального значения. В 2012 году исполнилось 200 лет со дня закладки первого камня. В социальных сетях храма сообщается, что также повреждены секции кованого ограждения, частично разрушены столбики, никто из людей не пострадал. Напомню, накануне в Свердловской области прошел сильный смерч. По последним данным, в Кушве число обратившихся за медпомощью людей составило 16 человек. Повреждено 99 частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. Полностью разрушено 32 частных дома. В муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации. Новый Винни-Пух живет в Германии. Он ест мед килограммами. Мужчина по имени Андре Ортолф попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он всего за одну минуту умудрился съесть больше килограмма меда. Это более 4000 килокалорий, что в 20 раз превышает суточную норму потребления сахара для взрослых. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком национальности,

0: Национальные проекты России – это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. Национальные проекты России – позитивные изменения в жизни страны.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пить?
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
6: Не внуки, а мафия.
7: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич» в кино со 2 июля. 12+.
8: Авторадио.

листья. Ну, до осенних листьев нам с вами, мягко говоря, далековато. Давайте все-таки наслаждаться летом и давайте помнить про главный летний танцпол страны, который ждет всех 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Все это про большую дискотеку. Авторадио выступит Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Берри Краймер, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, Люся Чеботина. Огромный список гостей, огромный список артистов, главные звезды, главные хиты и, конечно же, заполненный до отказа стадион. Вот что хочется увидеть 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Значит, все так и произойдет. Приобретайте билеты для себя и для своих близких на нашем официальном сайте Авторадио.ру. Сайт авторадиодиско.ру также вам в этом поможет. 12+ категория, так что мы ждем тебя, прекрасная необъятная страна. И давайте же, пусть возвращение Авторадио в стадионный формат 4 июля будет по-настоящему грандиозным. Вы знаете, что делать?

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Новак поручил ведомствам подготовить план стабилизации топливного рынка.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
5: Про главное.
4: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Участники рассмотрели динамику цен, поставки в регионы и уровень запасов. По итогам совещания профильным ведомствам поручено подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. ФАС доложил о принимаемых мерах по предупреждению необоснованного роста цен и пресечению нарушений антимонопольного законодательства. Отдельное внимание уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Представители нефтяных компаний отчитались о мерах по насыщению внутреннего рынка, увеличению производства и вводу новых мощностей. Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации.
5: Про вузы.
4: Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов, сообщили в Миноборнауки. Подать документы можно через портал госуслуги, лично или по почте. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. В министерстве считают, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной и предсказуемой.
5: Про продукты.
4: Ритейлеры предложили поставщикам снизить цены на яйца. Торговые сети X5 и Лента хотят, чтобы с июля закупочные расценки стали дешевле на 25%. Причина – падение цен на рынке и рост предложения продукции. Если поставщики согласятся, то это будет уже пятое снижение цен на яйца с начала года. В Ленте отметили, что летом спрос традиционно снижается, предложение растет. По данным отраслевых аналитиков, оптовые цены на яйца категории С1 с начала года упали на 44%. В магазинах десяток яиц в среднем стоит около 75 рублей, что на четверть меньше, чем годом ранее. Одной из причин снижения цен называют увеличение производства.
5: Про сотрудничество.
4: Меморандум о сотрудничестве заключило правительство Калужской области с компанией «Северсталь Стальные решения». Речь идет о совместной работе по развитию инноваций в сфере производства металлоконструкций, внедрению современных технологий и подготовке специалистов. Как ожидается, реализация соглашения позволит расширить возможности для подготовки и переподготовки кадров, привлечения квалифицированных специалистов и развития современных производственных компетенций в нашем регионе. Документ будет действовать до конца 2030 года. Официальный курс доллара – 73 рубля 44 копейки, курс евро – 84 рубля 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Ну вот и договорились никому друг друга не отдавать и, конечно же, собираться почаще вместе. Главная встреча — это 4 день июля. Это стадион ВТБ-арена, это большая дискотека Авторадио. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Крайбери, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты. Запомнят до отказа стадион. Вот что мы с вами увидим 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Так что возвращение Авторадио в стадионный формат. Ждем всех и каждого абсолютно большущими компаниями. Приезжайте к нам. Главное, 12+ категория. Конечно же, билеты круглосуточно доступны на нашем официальном сайте avtoradio.ru. Ждем всех, предвкушаем нашу встречу 4 июля. Ну и, пожалуйста, из участников группы Агата Кристи здесь и сейчас звучат также для каждого. В студии Иван Пруников. Страна, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся. Жизнь

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Суд арестовал напавшего на лагерь «Орленок» в Туве. Житель Кызыла пробудет под стражей 2 месяца. С таким заявлением выступили в региональном управлении Следственного комитета. Фигурант признал вину частично, а ранее пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря. Он устроил погром, сломал мебель, нанес телесные повреждения по меньшей мере 14 несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Премьер Франции объявила о привлечении всех госслужб в борьбе с аномальной жарой. Себастьян Легарню пояснил, что мера позволит расширить возможности медицинских работников, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, а также обеспечить координацию между врачами и домами престарелых. Наивысший уровень погодной опасности из-за жары был введен во многих департаментах европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке плюс 40. Финал рабочей недели в российской столице будет облачным. Ожидаются дожди, небольшое похолодание до плюс 20. Как рассказали в центре ФОБОС, завтра в Москве солнечно и без осадков. В четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой, регион накроет холодный фронт. Облаков станет больше, пройдут дожди, что вместе с северным ветром понизит температурный фон. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Качественный отдых, правильная еда, полезные привычки. Какие они для вас? Авторадио и Макфа Wellness представляют проект «Простые правила». С 23 по 29 июня рассказывайте, какие лайфхаки улучшают вашу жизнь, и получайте призы. Из ваших ответов ведущие утреннего шоу «Поехали» составят топ-5 и выберут пятерку победителей. Подробности на авторадио.ру.

0: Radio.ru
1: 18+. Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.

0: круглосуточно.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
3: В кино с 25 июня.
5: Это же круто!
3: 6+.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
3: Авторадио. Движение только вперед.
4: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
5: Мама, мне страшно.
6: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
7: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
8: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Крыму работают над минимизацией негативных последствий действий Киева.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Крымские власти работают над минимизацией негативных последствий от украинских атак. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Руководство Республики Крым информирует население. Система налажена. Ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима, сказал он. Власти также ведут работу по обеспечению населения топливом. В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На этом фоне на полуострове приостановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.
1: Про такси.
4: Таксисты попросили включить их в транспортную стратегию России. Обращение в правительство направил Общественный совет. Представители отрасли считают, что это поможет создать понятные и долгосрочные правила для рынка. Сейчас, по их словам, требования к работе такси часто меняются и отличаются в разных регионах. По оценкам участников рынка, оборот сферы такси в прошлом году составил свыше 1 000 000 000 рублей. Услугами такси пользуются примерно 70 миллионов человек, а число поездок превышает 3 миллиарда в год. В отрасли также отмечают проблемы с требованиями к автомобилям, ограничениями для водителей и регулированием цифровых сервисов. Бизнес рассчитывает, что включение такси в транспортную стратегию до 36 года поможет определить единые правила развития рынка на ближайшие годы.
1: Про экзамены.
4: Основной период ЕГЭ этого года продолжат резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня. На участие в тестах в эти дни зарегистрировано почти 102 тысячи человек, большинство из них выпускники прошлых лет. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку почти 43 тысячи человек, обществознанию более 28 тысяч, профильной математики свыше 27 тысяч, биологии порядка 18 тысяч и физики около 14,5 тысяч человек.
1: Про экологию.
4: Калужских выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шаров. Латексные, пластиковые и фольгированные шары разлагаются до 100 лет и более. Попадая в природу, они загрязняют почву и водоемы, а также представляют опасность для птиц и животных. Кроме того, в Минприроды сообщили, что воздушные шары могут вызывать короткое замыкание на линиях электропередачи и стать причиной возгораний. В качестве экологичной альтернативы выпускникам предлагают использовать мыльные пузыри, световые инсталляции или посадить дерево в честь окончания школы. Официальный курс доллара – 73 рубля 44 копейки, курс евро – 84 рубля 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Каждому по факту рядом действительно нужны близкие, дорогие люди. Надеюсь, вы будете беречь. Надеюсь, всегда вам будут отвечать взаимностью. Ну и, конечно же, каждому по факту рядом пригодится авторадио. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Как именно настраиваться на нас? Здесь все в ваших руках. Главное, чтобы наше путешествие продолжалось. Иван Прудников у микрофона. Страна еще раз большущий фирменный авторадийный привет.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
3: Реклама. Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Пострадавшим из-за прошедшего смерча жителям Кушвы выплатят до 150 тысяч рублей. Минимальный размер компенсации составит 15 тысяч, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Начинается работа комиссии, которая оценит ущерб от стихии. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят уже сегодня. Задача муниципалитета – оперативно довести их до людей. В программу «Школы для беременных» внесены занятия с будущими отцами. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас особое внимание уделяется повышению роли мужчины в формировании ответственного отцовства. Кроме того, Мурашко отметил, что показатель младенческой смертности в стране по итогам 5 месяцев этого года стал одним из самых низких в мире в сравнении с США, Китаем и Канадой. В Москве беспилотные трамваи-лаборатории начали выезжать на новые маршруты. В настоящее время такой транспорт курсирует без пассажиров и с водителем за пультом, который полностью управляет движением, в то время как датчики собирают необходимую информацию. Перед выходом беспилотного транспорта на линию с пассажирами проводятся многочисленные серьезные испытания. До конца этого года планируется оборудовать беспилотными технологиями еще 11 трамваев, что увеличит их общее количество до 15 единиц, об этом пишет газета «Метро». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления.

0: потребления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаяна, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
15: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
16: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.
17: 58-88-88.
0: Музыка.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
9: Я в игре? Это же круто!
8: Выбраться из нее гораздо сложнее.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
9: Алло, игра!
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент рассказал об отработке выпускников медвузов. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. После первичной аккредитации молодые специалисты должны будут начать работу под руководством опытных наставников. При этом место для старта карьеры выпускник сможет выбрать самостоятельно. Главное условие, что медицинская организация должна участвовать в программе государственных гарантий бесплатной помощи. Напомню, с марта в стране действует обязательное наставничество для выпускников медвузов. Кроме того, бюджетные места в ординатуре стали целевыми. Для поступления необходимо заключить договор с медицинской организацией, где после обучения нужно будет отработать установленный срок.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение ко Дню молодежи. Об этом RT рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники предлагают перейти по ссылке на сайты, которые копируют государственные порталы и страницы банков. Там жертв просят заполнить анкету, указать данные карты или провести проверочный платеж. Эксперт напоминает, что для получения реальных выплат и грантов платить комиссию не требуется.
3: Про транспорт.
2: В Стамбуле для контроля за таксистами начали использовать беспилотники. Их задействовали в центральных районах города, откуда поступает больше всего жалоб на водителей. Дроны помогают быстрее отслеживать автомобили, которые уже замечали в нарушениях, а также фиксировать действия таксистов во время проверок. Решение приняли после недавнего случая. Один из водителей списал с карты иностранного туриста сумму, которая более чем в 20 раз превысила стоимость поездки. Подобные технологии контроля применяют и в России. Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: И у нас используются дроны для отслеживания нарушений правил дорожного движения. На этих дронах висят, соответственно, камеры фото-видеофиксации. Но такая опция существует у наших правоохранительных органов для того, чтобы, в первую очередь, отсматривать участки, где небольшая загруженность, но при этом есть опасные какие-то повороты, которые могут привести к фатальным результатам. Конечно, он может быть действенным, потому что вы не расставите на каждом шагу сотрудников полиции или нет такого количества камер фото-видеофиксации. Соответственно, нежданно-негаданно вам просто могут прилететь, где вы нарушаете правила, предполагая, что там нет ни камер, ни сотрудников. И идет нарушение скоростного режима.
2: Отмечается, что использование беспилотников для контроля дорожной обстановки постепенно становится обычной практикой в разных странах.
3: Про опросы.
2: Более трети опрошенных россиян привлекают специалистов для мытья окон. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Главная причина – желание получить быстрый и качественный результат. Многие респонденты признаются, что у них не хватает времени и сил на мытье окон, а каждый третий считает эту работу сложной. А еще часть опрошенных опасается работать на высоте. Кроме того, клинерам часто доверяют чистку ковров и мягкой мебели, а также мелкий бытовой ремонт. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
1: Привет. Начинается вечернее шоу на Авторадио. Ваши любимые три ведущих здесь, друзья.
6: Ну, я на всякий случай уточню. Любимые, несравненные ведущие – это мы, Брагин, Гордеев и Захар.
5: Три звонкие, очень надежные струны отечественного радиовещания.
1: Чего это вдруг? Такие мощные метафоры.
5: В честь самого знаменитого инструмента с тремя струнами. Сегодня день была лайки просто.
1: О, да ты что?
5: Да, сегодня...
6: И по этому поводу в нашей студии... Упс, ни одной балалайки и ни одного балалайшки.
1: Нет, я бы попросил все-таки, хоть и в прошлом, но все-таки я знаю, что такое три струны. Извините, я же от, так сказать, первой балалайки от примы до самого контрабаса дошел.
5: Точно, точно. Боже мой, Захара, вы не подготовились. Итак, соло на балалайке весь вечер. Михаил Брагин.
1: Трин-тири-день.
5: Ну, а кроме того, нас ожидаются еще другие шикарные гости. Актер, музыкант, младший сержант, совсем недавно вернувшийся со срочной службы в армии, Глеб Калюжный. Будем обсуждать очередную премьеру «Дед Фомич». Картина на следующей неделе выходит в большой прокат, а Глеб Калюжный появится здесь через час с небольшим.
6: Ну а в финальном части шоу еще одно кино, не поверите. И к нам в студию придут по этому поводу два очень серьезных человека. Один каратист, другой боевой самбист. Да, и говорить будем мы про семейную спортивную картину «Малыш-каратист». Никаких флешбеков с прошлыми каратэ-кид и так далее не возникает.
1: Про нет, это, про Брюс это, Ли смотрел.
6: Про это тоже поговорим. В последнее время, совсем недавно, вышел новый фильм. Тоже про каратэ-пацана, но там уже с Джеки Чаном.
1: Ну что, шоу начинается. Вдарим по струнам.
0: Вечернее шоу

0: Ну а теперь, друзья, начнем смотреть новости, которые сегодня появились на информационных лентах. И, естественно, во главе угла всего, чего только можно, это новый рекорд, который установил на чемпионате мира Лионель Месси. Он забил большее количество голов на чемпионате мира. И вот в Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Высота ее 26 метров, а вес 70 тонн.
1: 26 метров?
0: 26 метров, 70 тонн.
1: Даже не могут теперь с Рио-де-Жанейро поспорить. Там тоже очень
0: они
1: большой
0: могут
1: памятник.
0: Дело в том, что памятник в Рио-де-Жанейро просто распростертые руки. А здесь Месси держит Кубок мира, который он выиграл 4 года назад. Да. Но надо сказать, что ранее крупнейший памятник Месси имел высоту 21 метр. Неожиданно он почему-то был в индийской Калькутте. Какое имеет отношение Месси к Калькутте?
1: Мало
0: ли. Но фигуру полностью разобрали, так как конструкция оказалась слишком шаткой и опасно раскачивалась во время штормового ветра. Не выдержал Месси в Индии.
2: В Индии. Ну, в Индии не все выдерживают, да, это действительно так. Но интересный абсолютно факт. Надали внимание. Россияне, которые пишут в чатах СПС вместо «спасибо», чаще увольняются. А? Как вам заходит? В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась именно форма благодарности в рабочей переписке. И это итоги исследования компании «Стахановец». Долго объяснять, там много нюансов у этого исследования, там параметров, боже мой, как будто физические и математические формулы. Цепочка выявляется в итоге такая. У человека, регулярно отвечающего СПС на развернутую инструкцию, через 3-4 месяца фиксируется снижение вовлеченности в рабочий процесс. Вот с этим вот СПС сотрудник как бы экономит, при том даже не время, а психологическую свою энергию. Он не готов ее тратить на поддержание формальной вежливости со своими коллегами или даже с руководством. Значение при том имеет не единичные случаи, а устойчивая модель. Если человек из 10 случаев благодарности в 8 пишет вот это невесомое, обесцененное, дежурное СПС, риск увольнения резко возрастает почти до 40%.
1: Смотрю, смотря кому СПС пишешь, если начальству СПС, то, конечно, риск увольнения есть.
2: Нет, ты даже можешь сам к увольнению прийти, когда ты вот...
1: Как я понимаю, да. Я обычно отвечаю для тебя... на СПС, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Тоже
2: да,
1: без...
2: Да. Тебе... Это значит два увольнения
0: тебе
2: сразу
0: придет. Тебе, Гордеева, СПС за новость.
1: Безгласный, да.
2: Пожалуйста.
1: Участие наших сограждан, долгожданные ОТПСК.
2: ОТПСК.
1: Уже начался, конечно, каждый хочет выжить из него по максимуму. Средний отпуск вообще россиян летом составляет около 2 недель по статистике. Большинство, 53% опрошенных работников, предпочитают брать отдых именно такой продолжительности, в то время как 35% планируют отдыхать дольше. Отдельные, ну, остальные, соответственно, граждане, отдельная категория отдыхает меньше, либо вообще не отдыхает. Собственно, вот 2 недели – это столько нужно времени, чтобы как следует расслабиться и начать чувствовать себя максимально хорошо, здоровым, счастливым и довольным жизнью, выяснили ученые из Нидерландов. Исследования показывают, что как следует отдохнуть можно и за более короткий срок. Главное – все тщательно спланировать и суметь полностью отключиться от работы и других забот. В голландском языке вообще есть слово «никсон». Оно означает особое состояние, в котором человек сознательно ничем не занимается и не обдумывает очередную задачу. Просто расслабленно сидит, смотрит в окно, позволяя мозгу свободно блуждать от мысли к мысли. Как считают психологи, именно это, казалось бы, совершенно бессмысленное и непродуктивное занятие – один из лучших способов восстановить работоспособность мозга. В общем, всем никсон, друзья! И давайте поговорим о том, сколько вам нужно для отдыха и умеете ли вообще отдыхать. Лайфчат отдыхает сегодня, да. Отдыхать не работать называется.
2: Ну и действительно, первый вопрос. Сколько времени вам лично требуется на отдых? Как вы восстанавливаетесь после ударной работы? И что вам нужно для полноценного восстановления сил?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер, Макс. Ну и заходите, обязательно пишите в официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Итак, средний отпуск россиян летом составляет около 2 недель. Много это или мало, не нам судить. У нас с коллегами отпуск 3 недели стандартно.
1: Да, не нам судить.
0: Да.
1: Не надо нас судить.
0: И не сказать, что это много, как по мне. Я бы вот еще бы недельку бы прихватил куда-нибудь. Эх. Еще бы вот сгонять. В тот же Питер, допустим, да? Вот как следует из исследования голландцев, отдохнуть можно и за более короткий срок. Главная наша проблема – мы не умеем отдыхать. Почему у нас не получается? Давайте разбираться. На связи Павел Раков, профессор психологии. Павел, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Наверное, чтобы
2: всегда рад вас слышать.
0: Аналогично, Павел.
1: Абсолютно.
0: Ну вот, наверное, чтобы решить проблему, надо просто представить, что такое на данный момент среднестатистический россиянин среднестатистического возраста. Вот чем он озабочен, чему подвержен, какие у него есть зависимости, привычки, которые не дают нам жить спокойно,
1: Павел. И отдыхать.
0: Да.
2: Я думаю, что это достаточно широкая аудитория, среднестатистическая, потому что это речь идет про большинство.
0: Но все равно, вот представьте, вот большинство, чем, скажем так, заражено, чему подвержено большинство, почему мы не можем отдыхать? Что за проблема такая?
2: Да, большинство людей не умеет планировать отдых вообще в принципе. А когда отдых в их жизни все-таки
0: отдых
2: случается...
0: Отдых — это тоже хорошо.
2: Да, да. Они, как говорится, срываются. И эти срывы потом еще более чреваты дополнительными психологическими нагрузками после того, как они пытаются восстановиться. Вот такая интересная история.
0: А что значит не уметь планировать отдых? Это как? Как его планировать вообще? Почему мы не умеем?
1: Где это?
0: Мне кажется,
2: планировать отдых точно так же, как планировать покупки, как заниматься финансовым планированием. Допустим, если... Причем это не только вот какой-то крупный отдых, там, путешествие на море, к примеру, да, там, раз в год или там, раз в 2 года, у кого как получается. А это и обычные повседневные 5-минутки. Допустим, если человек долго сидит за рабочим местом, рекомендуется встать там и хотя бы чуть-чуть размять мышцы кора. Ну, хотя бы 5 минут.
0: Мышцы чего?
2: Больше там час.
1: Кора.
2: Мышцы корсета. Ну, вот мышцы кора, да. То есть это поясница и так далее. Вот, торс. Иначе просто потом человек устает. И вот это все накапливается. И вы спросили, в чем проблема? Проблема в эмоциональном выгорании. Модное такое слово. Откуда? Это вот от этих вот мельчайших недоработок по отдыху. Поэтому планировать свой отдых нужно во время рабочего дня. Какие у вас будут 5-минутки? Как вы будете восстанавливаться? Они доверятся судьбе, случаю, получится, отдохну, там будет обеденный перерыв, выйдем покушаем, а может быть и не выйдем, не покушаем, уработались и потом просто устали. И как загнанная лошадь, потом уже, в общем-то, уже не хочется даже отдыхать.
0: Так, а
2: после
0: если
2: отдыха вообще не хочется работать.
0: А если экстраполировать это на большой все-таки отпуск, ну вот на отдых на большой, то там какие ошибки? Почему? Как планировать, допустим? Отдых.
2: Вот прям первое, прям можно прям записывать. Первое, что нужно сделать, когда вы собрали чемодан, понять, что вы уже в отпуске. И прям уже начинать, прям уже отдыхать. Когда такси за вами приехало, в аэропорт вас отвозит.
3: Вот я
2: вы
3: так
2: сидите на метро.
0: Ну мы понимаем, Захара, да. Сразу отдыхает.
2: Второе, то есть уже начинаете расслабляться. Это я не имею в виду там какими-то угорячительными напитками.
3: А вы не конкретизируете.
2: Да. Я понимаю, что ну просто каждый будет додумывать, так как он понимает слово расслабление. Допустим, если женщина хочет познакомиться с кем-то в отпуске, ничего против этого не имея, она уже как бы открыта к этому знакомству в тот момент, когда уже приехала на вокзал. Вполне возможно, она сядет в поезд и познакомится с мужчиной своей мечты. Почему бы и нет? Вот это уже то, что человек готов. Потом, второе, это обязательно вначале восстановиться именно физический режим дня. Это просто обязательно. Просто обязательно, потому что если человек не выспался, а пытается сразу все успеть, экскурсии, занимать лежак в 7 часов утра на пляже, понимаете, это его просто, ну, устанет он, не хотел сказать убьет. Не убьет, конечно, но заставит просто относиться к отпуску как к работе. То есть переключиться с работы на вот спокойное времяпровождение. Где-то 3 дня требуется климатизация, потому что по-любому будет климатизация. Я уж не говорю про смену часового пояса, просто даже если приехали куда-то в другой регион, все равно как-то человек адаптируется. Дать возможности телу, своему собственному отдохнуть. Тогда человек становится более довольный, быстрее восстанавливается, чувствует хорошее настроение и уже по-другому мир воспринимает. Даже на море звезды солнца смотрят совершенно по-другому. И поэтому это третье. Обязательно посмотреть, где вы находитесь, посмотреть на мир, то есть как бы переключить картинку. Нельзя только лежать на лежаке там отдыхать и там чем больше скушать, тем лучше. Нет, обязательно нужно какая-то смена картинки. Для этого хорошо подойдут экскурсии. Четвертое.
0: Но это уже на четвертый день, коротко. Простите, экскурсии, да, я понял. Три дня мы просто лежим. Причем не берем в руки телефон, ведь, да, это же тоже принципиально. Или...
2: Вот вы прям с языка снимаете,
0: да, потому простите, что снял с языка.
2: Любимые передачи. Угу. Любимые передачи, потому что здесь работают профессионалы. Это цифровой детокс. Вот просто, ну, телефон как для экстренных служб существует. Это прямо обязательно. Не то, чтобы там полностью про него забыть, вдруг там дети дома остались или еще какие-то вопросы, но желательно уменьшить количество общения с телефоном, я уже говорю, не говорю там про соцсети. То есть уйти в ту реальность, в отпуск, полностью с головой уйти в отпуск, забыть про свой телефон, фотографируйте себя радостно, вот, а потом все уже будете выставлять этот отпуск, как вы любите, в своих соцсетях, чего я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем люди это делают, показывают себя, чтобы, не знаю, позавидовали, что ли.
0: Конечно. А что, я зря деньги потратил, извините, у меня всего 2 недели, я должен, в конце концов, это выложить, чтобы все увидели, что я отдыхаю, вот, по полной программе.
3: Ой, знаю.
2: Если, да, если это вырабатывает дофамин, продолжайте в том же духе. Вот.
1: Если бы кому-то назло, то не надо.
2: Угу. Ну, а если вырабатывать дофамин, что делать? Ну, пусть наши слушатели сами решают, как распоряжаться, значит, своими фотографиями. И в заключении, чтобы помочь себе отдохнуть, необходимо, ну, такие простые дыхательные.

0: дыхание через вчувствование на задержке дыхания помогает быстро восстановить. Вот
1: ну
0: так
1: все,
0: вот,
1: я уже практически на море. Спасибо огромное, Павел Раков, профессор психологии. Всем
2: спасибо.
1: Отдыха. Спасибо, Павел. До новых встреч.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С «Аэрофлотом» вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
3: Реклама «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 120, 170, 0, 926, 60. Возможно изменение в расписании полетов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины Ашан Красная Птица 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чем

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
8: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Обожаю эту песню.
1: И даже птицы замолкнут.
0: Даже Брагин замолкнет, чтобы не мешать песне. Ну ладно.
2: Уже помешал.
3: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: этого лета.
1: Просто уже удержаться невозможно. Это как тот самый отпуск, к которому готовишься год, о котором говоришь, рассуждаешь, мечтаешь. Уже когда наступит?
2: А уже вот, и вот. Раз, и...
1: Полторы недели осталось. Я имею в виду не отпуск, а дискотека Авторадио. Большая дискотека Авторадио, 4 июля, друзья мои. Поэтому хочется подпевать каждому исполнителю, который будет выступать на этой дискотеке.
2: И поэтому каждому нормальному человеку хочется, знаете, получить в подарок билеты на это беспрецедентное музыкальное действие. 258-3320, код Москвы 495. Звоните прямо сейчас. Игра называется «Большой хит». И, по-моему, уже есть претендент.
1: Есть. Да. И, по-моему, есть. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
4: Здрасте. Как зовут?
3: Виктория.
2: Отлично. Очень приятно. Итак, напоминаем, что в большой дискотеке Авторадио участвуют только главные звезды, и они исполняют только свои главные хиты.
4: Виктория, а теперь вот внимательно слушай правила. Мы предложим тебе микс из трех больших хитов, а ты должна будешь просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И все, два билета на фестиваль получаешь прям себе и думаешь, кого берешь с собой.
1: Так, Виктория, я уверен в победе, потому что такое имя. Как иначе. Встречай, если ты, конечно, готова, суперзвезда, участник большой дискотеки Авторадио, группа «Галибри Мавик».
0: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Оп, оп, оп, оп, Виктория, оп. Эх, оп, оп, раз, два, ну.
1: Калибри, Мавик.
0: Итак, три композиции. Взгляни на небо, вторая, как Федерико, а третья, как Чак Норрис. Ну?
2: Как Федерико?
1: Как Виктория думает?
0: Как Федерико думает она, как Федерико Феллини. Большой хит! Я, да, Мини, дайте Оскар этой богине!
3: Дайте билеты,
0: Виктория!
1: Виктория, вы получаете Оскар игры «Большой хит», а это два билета в танцевальный партер на большую дискотеку «Авторадио».
3: С чем мы тебя и поздравляем, Вик. Все, ну а...
0: Подожди, ликование.
3: Алло. Ну как-то ликует.
1: Вика ликует.
0: Да, все, Вик, ждем тебя на дискотеке, так что недолго осталось.
3: Да, друзья, все остальные имейте в виду, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. А если дозвониться не получилось, тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей, родных и близких вы легко найдете на сайте Авторадио.ру.
0: Итак, мы встретимся скоро, 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды страны, такие как Зиверт, Иванушки, Татьяна Уланова, группа «Добро», «Калибри» и «Мавик» исполнят свои главные хиты. До встречи на большой дискотеке «Авторадио».
4: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на «Авторадио.ру».

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
15: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: отдыхать, не работать. Я, кстати, до сих пор не помню, откуда это цитата, откуда или это просто...
1: Мне кажется, просто это расхожее выражение.
2: Это правда жизни.
0: Это правда, честно. Это честное отношение, да. Сколько времени вам требуется на отдых? Ну, понятно, что мы сейчас это именно в этот сезон, сезон отпусков, задаем этот вопрос, потому что вот было приведено исследование, что плохо, плохо люди
1: относятся
0: к своему отпуску.
1: Мы еще засорены этим информационным полем, этими гаджетами, от которых не может оторваться.
0: Легко вообще.
1: Ну, это ты у нас идеальная.
0: Я не идеальная.
1: А вот у меня есть зависимость, понимаешь? Нет-нет, да и да.
0: Давай мы с тобой
1: да
0: поработаем.
1: И хочется поскроллить в телефоне, посмотреть новости. Опять же, выезжаешь в отпуск и начинаешь новости. Зачем, скажи мне? Отдыхай. Нет, понимаешь?
2: А попробуй.
1: А интересно.
2: А ты попробуй удалить это приложение. А потом после отпуска
1: какое
2: поставишь.
1: Какое приложение?
2: Это а где ты новости смотришь?
1: Ладно, сейчас просто это реально у многих такая проблема, насколько я знаю, она существует.
0: Итак, сколько вам времени нужно для того, чтобы отдохнуть по-настоящему? И как вы восстанавливаетесь от ударной работы? Может быть, есть какие-то свои конкретно точные, проверенные методы, которые вы используете из года в год, или какие-то ноу-хау вообще в этом отношении?
1: Но Екатерина нам написала прям пространное письмо.
0: Это просто из Петергофа к нам вот письмо пришло. Да,
1: да. Здравствуйте, мрлзилки. Сокращенно, безгласных. СПСы. Вам за всегдашние актуальные часы, наверное, чаты, может быть, или часы.
2: Чаты.
1: Может быть, чаты, а может быть, часы, кто знает. Ваш неповторимый юмор и шикарный язык и правильность речи. Говорю как учитель русского языка и литературы. А у нас 56 дней отпуска, и нам меньше нельзя, иначе Никсон будет на уроках. Пометуя, опять-таки,
2: Напоминая.
1: Напоминая о голландском выражении Никсон. С 29 июня я ухожу в отпуск, еду... Боже мой, в Ухту, на родину. От Брагина всем передам привет, с петерговским приветом, Екатерина. Ну, Екатерина, ну, в Ухту сам Бог велел. Там, ой, как же я люблю местные просторы. И главное, вот, коллеги, может быть, вы меня
2: главное,
1: тоже поймете.
2: Как часто ты в просторы ездишь.
1: Я обожаю в Ухте лес. Там вот выходишь в лес, не то что здесь, вот не пойми чего. Простите, не хочу сейчас обидеть
0: среднюю
1: полосу.
0: Нет, но здесь тоже не все. Не
1: идешь, заходишь, а там ягель. Там как по парку ходишь,
0: здесь
1: белые грибы.
0: Олень.
2: Поживать.
1: Ну, не то, что там грибы нужно искать. Ты выезжаешь просто на мотоцикле или на машине, а не вокруг тебя. Вышел на полянку, собрал корзину и домой.
0: Возможно, за те 30 лет, которые ты не был в Ухте, что-то изменилось.
2: Многое
1: нет,
2: могло поменять.
1: Грибы такие же, я знаю.
0: Так же сами выходят на поляну. Понятно, хорошо. Очень расслабляет и замечательно отдыхается на рыбалке. Минимум 2-3 дня на свежем воздухе. Приезжаешь домой как новый. Это пишет Дмитрий. Всем рекомендую. Рыбалка 2-3 дня, то есть как новенький.
1: Это неправильно у вас. Рыбалка, Дмитрий.
0: Но прекратите тоже вот мысли стереотипы, что на рыбалку мужики уезжают только... Вон, смотрите, например...
1: Нет, не только, но в том числе.
0: Нет. Дмитрий прямо сейчас сижу на берегу с любимой женой. Кстати, привет тебе, Женечка, любимая моя. Пишет Дмитрий нам, чтобы мы передали Женечке любимой.
2: Если он, конечно, поехал с Женечкой любимой своей, то там
1: конечно,
2: без. Да.
1: А если с друзьями?
2: А если с друзьями, то все может быть.
0: Дмитрий, напишите, пожалуйста, ему еще одно письмо, чтобы они поняли, что вот нельзя так стереотипно относиться к рыбалке.
1: Я предлагаю не только Дмитрия попросить
0: тоже на рыбалке
1: написать.
0: Не бывает, а начинает выдумывать. Вот
1: всех наших слушателей.
2: Всех
1: наших слушателей я прошу. Поучаствовать в нашем лайв-чате. Итак, сколько времени вам требуется на отдых? Как вы восстанавливаете после ударной работы? Какие вот у вас есть лайфхаки по этому, советы, простите, по этому поводу? Плюс 7-915-459-2020. Вас ждет и ВК, и Макс.
0: Все, и мы.
1: И мы. Макс, ты ждешь? Ждет. Все.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф! Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
5: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для защиты сообщения с Крымом готовят меры безопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Кабмин вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников, а также вернуть туристам деньги за отмененные бронирования, в том числе за детский отдых. Напомню, до 1 сентября в Крыму приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в других регионах страны.
3: Про образование.
2: Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает «Комсомольская правда». По отдельным специальностям активный переход начнется уже в следующем году. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет, а затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. В Миноборнауке подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным как для абитуриентов, так и для работодателей.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города, одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Авторы инициативы считают, что такой механизм поможет сократить число штрафов из-за несвоевременной или неудачной оплаты парковки. О том, насколько месячные абонементы могут быть удобны для водителей, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Я не знаю, в чем преимущество месячных абонементов, потому что это уже выходит за какие-то границы разумного, потому что у нас есть проблема с оплатой парковок, а мы говорим, давайте мы будем искать еще 25 обходных путей, чтобы как-то эту проблему нивелировать. И если все проблемно, и если другие меры водителям не помогают, и честным пользователям, у меня возникает вопрос, а почему ни один законодатель не вышел с инициативой, а давайте мы пока временно не будем брать плату за парковки. Вот это было бы радикальным решением. Я не знаю, почему люди должны покупать месячные абонементы, как это работает, и что это мне лично даст. И чтобы у меня не болела голова об оплате, чтобы автоматически с меня списывались деньги. Вот для меня это было бы наиболее оптимальным решением.
2: Также, по мнению депутатов, абонементы могут помочь сократить число жалоб и судебных споров, связанных с оплатой парковки. Инициатива пока находится на рассмотрении. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 74 рубля 62 копейки, курс евро 85 рублей 48 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Да, в большинстве случаев россияне говорят, почему мы не можем нормально отдохнуть, но просто тупо финансовый вопрос не позволяет это сделать. Потому что, ну вот, можем позволить себе дней 10. Все. На больше не хватает финансов.
2: Ну, слушай, но как мы можем эти 10 дней провести?
1: Смотрите, какой вариант. Да. Выиграй, допустим, сейчас сумму.
3: 39 тысяч рублей.
1: В нашей игре много денег на Авторадио.
2: А генеральный партнер умножает. Это уже
3: на 2.
2: Это 78.
1: И правильно? Вот вам плюс неделя для отдыха.
2: Отличная идея, мне очень нравится.
1: Да. Нужно что сделать? Нужно всего-навсего
3: установить гимн Авторадио, мобильный телефон и назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире.
1: Да, внимание на Авторадио.
0: Брагин, Гордеева и Захар

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, здесь вы можете забрать у нас как просто деньги, допустим, для своего отдыха, так просто помечтать об отдыхе, поскольку это у нас замечательный сезон, друзья мои, в игре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Да, мы не просто предлагаем здесь помечтать, мы даем всем абсолютный шанс на исполнение вашей мечты, потому что если Авторадио берется за дело, оно, соответственно, выполняет то, что желают, от всей души желают слушатели. В призовом фонде счастливого сезона у нас 5 миллионов рублей. Их отдаем вам, и 5 заветных желаний как раз и выполняем. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую разыграем уже в дополнительном суперфинале.
3: Ну и не забывайте, конечно, что на сайте Авторадио.ру можно с легкостью поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать про вашу мечту, чтобы об этом знали не только вы, но и мы, и вполне вероятно, вы выиграете.
1: Ну а сейчас с легкостью можете выиграть 39 тысяч рублей, между прочим.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк с легкостью удвоит этот выигрыш. Вы просто открываете карту Озонбанка и получаете выигрыш в двойном размере.
1: Сейчас с моей легкой руки, смотрите, мы останавливаем радиорулетку. 87-88, так заканчивается телефон Валерия из Пермского края. Он просто хочет достроить дом. В принципе, мне кажется, у многих тоже есть такая проблема, недостроенность дома.
2: Да, да? Что-то
1: в котором уже живут, уже давно.
2: Что-то напоминает мне, что у меня есть
1: уже
2: такая проблема.
1: Уже лет 10, да, а все никак. Вот этого не хватает, до того не хватает и так далее. Ну, зачастую не хватает
3: денег. Не хватает денег.
1: Да, давайте с Валерием поговорим об этом. Будем надеяться, он возьмет трубку. Звоним. Тишина. Пермский край. Ой, там красиво, как Пермский край тоже.
3: Не был.
1: Вот, советую.
2: Читала.
1: Да, съездить туда отдохнуть.
2: Видела.
1: Есть, пробивается гимн из Пермского края.
2: Гимн из Пермского края.
1: От Валерия, да. Очень хорошая сумма. Очень хочется Валерию сейчас вручить эти деньги. Но для этого нужно немного, чтобы Валерий ответил. И сказал, какая песня звучала. Алло.
4: Вы выиграли.
5: Алло.
1: Валерий, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Вы в данный момент в игре «Много денег» на Авторадио. Непосредственно в прямом эфире на Авторадио вас слушает вся страна.
3: Здрасте.
1: Да? Давайте поговорим. Валерий.
5: Очень хорошо.
1: Очень хорошо. Очень и нам хорошо. Тоже очень приятно. Смотрите, вашу мечту мы только что зачитали. Хочу достроить дом. Можете чуть-чуть, так сказать, в паре фраз рассказать о том, какой это дом и чего вам, собственно, не хватает?
5: Ну, да как обычно, денег.
1: Нет, это понятно.
3: Но на какой стадии сейчас находится ваша стройка?
1: Чего не хватает? Сколько денег?
5: Ну, на какой стадии? Это я даже...
3: Ну, фундамент есть?
5: Ну, внутренняя отделка осталась.
3: То есть фундамент, стены, крыша, все есть. Осталась внутренняя отделка.
1: Слушайте, ну, для нас нет ничего нереального. Если ваша мечта действительно попадет в суперфинал, то мы с удовольствием вам поможем достроить ваш дом. Ну, а сейчас, Валерий, мы играем на деньги. Еще раз напомню, у нас 39 тысяч рублей в банке.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удвоит этот выигрыш. То есть, по сути, мы сейчас будем играть на 78 тысяч рублей.
1: Валерий, какая песня была в эфире Авторадио только что? Ай, вы в прямом эфире, напомню, да, еще раз предупреждаю.
5: Мы сейчас находимся на природе, здесь радио не работает.
1: Эх, жалко. Обидно, ну, в таком случае, Валерий, с нас 3000
3: рублей. Да, согласно нашим правилам.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» и здесь тоже все равно подключается и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро, Валерий, вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Что хочется пожелать Валерию и всем тем, кто в данный момент уже отдыхает на природе?
2: На природе, природу.
1: На природе можно слушать. Ну, возможно, нет, допустим, вот радиоволны,
3: да поймать.
1: Но
3: учитывая то,
1: есть интернет, возможно.
3: Учитывая то, что в Пермском крае сейчас 9 вечера.
1: Ну?
3: Вот, но уже можно было бы и домой добраться в это время.
2: А, да и вот, про дисциплину.
1: Ладно, ну в любом случае поздравляем Валерия.
2: И напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну а банк игры подрос уже до 41 тысячи рублей. Да-да-да, на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио! Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и то.

0: У нас сегодня заявлена очень богатая кинопрограмма, большое количество гостей, которые завязаны на мир кино. И вот мы сейчас
1: я
0: с коллегами...
1: Я уже попкорна закупил, он два вида.
0: Да, да, да.
1: Ждем.
0: И мы сейчас вот с замиранием сердца смотрим на черный занавес, за которым скрывается входная дверь в нашу студию.
1: Два раза уже за калитку бегали.
0: Бегали, да, встречали гостя. Да.
2: Подождите, а звонки прозвучали? Нет. Ну, о том, что скоро начнется сеанс.
1: Мы же не в театре.
0: Захар,
1: ладно,
0: театры.
1: Сейчас
0: да.
1: Хорошо.
2: Красиво, ну, слушайте, хочу сделать.
0: Я предлагаю же потихонечку начать объявлять человека.
1: Давай.
0: Да, я буду не спеша. Я буду
1: и
0: не
1: можем
0: спеша.
1: Чуть-чуть поговорить даже о фильме даже можем пару слов сказать. Потому что герой вот-вот на подходе.
0: Итак, одна из самых ярких фигур в современном российском кинематографе. Черт, хотелось бы, конечно, чтобы он услышал вот эти все комплименты, которые сейчас мы отвешиваем. Да.
1: Мы ему передадим.
0: Хорошо, давайте тогда просто начнем. Нет, мы скажем это при нем, когда он появится в студии. Будем говорить про семейную комедию «Дед Фомич». Очень классная картина получается. Прямо вот то, что нужно для семейного просмотра. Летом с семьей пойти отдохнуть, коль уж мы сегодня тем более еще про отпуск говорили, про отпуск, про отдых, про хорошее настроение. Да чтобы еще, знаешь, вот так всей семьей, чтобы на многие вопросики ответить себе и настроение поднять.
1: Ну, там реально про деда или как?
0: Дед. Там прям, дед Фомич, да? Да, он же... ну, давайте сразу же попадем.
1: Давай.
0: Пока артиста нет, по спойлеру. Николай Добрынин. Замечательный, великолепный актер, который...
1: Который на деда пока не тянет, как мне кажется.
2: Ты знаешь,
0: ну,
2: уже
0: тянет.
2: Да?
0: Ты, наверное, давно не смотрел проекты с его участием. Уже тянет, притом и харизматикой своей тянет. Именно потому, что он может вот эти, знаешь, именно такие шуточки уже отпускать. И, в принципе, вокруг себя такую атмосферу задавать такого добряка, командира на местах, как говорится. Вот, который может организовать... в общем, смотрите, синопсис такой. Дед, дочка и сын, внуки, плюс ко всему, три поколения одной семьи впервые за долгое время оказываются под одной крышей. То есть и есть шанс забыть старые разногласия. Но покой отчиму дому только снится. Ну, как обычно, какие-то скелеты в шкафу, какие-то конфликты и так далее. И вот авантюрному деду, как раз тому самому Константину Фомичу, предстоит стать главным миротворцем. Он прикидывается смертельно больным.
1: Ой, какая знакомая история!
0: Вот,
2: да,
0: вот.
2: Ты понятно, проходил?
1: Ну как... да, это такой ход такой очень известный,
0: но
1: достаточно, как в театре, так и в кино. Да, «Мнимый больной», пожалуйста,
0: да,
1: из классики.
0: Да, опять же. И вот вокруг этого совершенно и накручиваются все и комические, и самые искренние, и самые трогательные, и самые страдательные все ситуации. И кто как из них выходит, кто как себя проявляет. И, соответственно, родственники, которые вот здесь непосредственно в доме находятся, те, которые появляются время от времени. В любом случае, это, конечно, очень такая интересная история.
1: Давайте так. Сейчас у нас есть еще пару минут. Глеба Калюжного ждем в гости. Да, уже вот-вот он вбежит. Сделаем пока небольшую паузу и поговорим уже о фильме чуть позже.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Джак Т-9

0: Знай цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Авторадио.
11: На Авторадио.
12: Под бурные и продолжительные аплодисменты. Итак, у нас в студии появляется одна из самых ярких фигур в современном российском кинематографе. Молодой, популярный актер, начинающий креативный продюсер и потенциальный режиссер. Человек, явно способный на большой поступок. Вы отлично его знаете по таким проектам, как 14+, «Трудные подростки», «Новенькие», «Вампиры средней полосы», «Первый на Олимпе» и многие другие. Глеб Калюжный. Глеб, привет!
13: Привет!
12: Привет.
13: Привет.
12: Дождались.
13: Здорово! Ну, вообще
12: да,
13: просто...
12: Дождались мы. Фух. Слушай, и что еще ждем? Мы ждем, что 2 июля в широкий прокат выходит семейная комедия «Дед Фомич». В одной из основных ролей занят Глеб Калюжный. Глеб, объявляй семейные сборы и твое самое главное впечатление от съемок в этой картине.
14: Смотрите, ну, наверное, я не выделял бы только себя, потому что у нас все-таки есть... мастодонт российского кино, основной как бы персонаж, это Дед Фомич, Николай Николаевич Добрынин. И да, всей семьей обязательно приходите в кино посмотреть нашу прекрасную картину, очень теплую, очень
12: смешную, трогательную.
14: Смешную, трогательную, да, вы перечисляете все эпитеты за меня. Собственно, да, приходите в кино посмотреть, потому что это кино, которое создано с любовью, и я уверен, что и зритель это почувствует.
12: Глеб, ну вот мы уже немножечко нашим слушателям рассказали о том, что все вертится вокруг того, что дед, весьма товарищ авантюрный, харизматично решил придумать все, что только возможно придумать для того, чтобы собрать всю семью вместе и как можно дольше ее, вот, да, чтобы семья была одним единым составом под одной крышей. Да. Да? В этом вся история.
14: История вся в том, что, да, дед под предлогом своей смерти...
12: Что, да, все, я помираю, ухожу, ребята.
14: Да, и он собирает всю семью. Вот, ну и, собственно, то, что...
13: А в чем проблема-то семьи? Почему они не могут жить мирно?
14: А вот сходите в кино и посмотрите.
13: Ну, ты же хотя бы, чуть-чуть зацепочку, да. И то же, что у всех обычно, да? Друг с другом не общаются? Самые близкие люди?
14: Ну... Вот так бывает, к сожалению. Так бывает, что теряется вот этот корень вот этой коммуникации между. И, ну, как бы у каждого своя семья и свои какие-то вот эти вот подводные камни. Mm-hmm.
12: Но ты мне скажи самое главное, все, что ваши герои переживают в фильме, это все можно встретить в обычной жизни, в некиношных семьях?
14: Конечно, конечно.
12: А вот ты, да, ты играешь у нас Марка, который жених.

0: Олесе, внучке Фомича. То есть, да. Ты тоже попадаешь в семейный водоворот.
1: Марк — это такой персонаж, который, во-первых, он, да, он молод, ну, как бы они молодожены с Олесей, и он как бы втягивается в это, поскольку он очень любит свою невесту, да. Он очень втягивается во все это. И
2: переживает, наверное, по-своему.
1: Переживает это по-своему тоже. Как за свою семью. И становится, собственно, ее частью.
0: А вот, знаешь, так отталкиваясь от сюжета картины, да. Дед Фомич, ты умеешь решать семейные вопросы? У тебя же тоже большая семья. Я, если не ошибаюсь,
1: я глава
0: у тебя...
1: семьи.
0: Ты глава семьи. Я у тебя плюс уже. Старший брат, да, у тебя и две младшие...
1: Старший брат, две младших сестры,
0: мама.
1: Дальше двоюродные братья, сестры.
0: Нас вот ты можешь много. На себя брать ответственность и решать семейные вопросы? Очень сложные.
1: Абсолютно.
0: В том плане, что там же любые, даже вот, ну, на уровне отношений братья и сестры тоже могут...
1: Абсолютно, быть. Абсолютно. Ну, слушайте, ну, как во всех семьях есть как бы какие-то свои проблемки или еще что-то, но я... Точно, с уверенностью могу сказать, что глава семьи – это я.
0: А как ты считаешь, как глава семьи? Это вообще реально, чтобы современная семья, представители разных поколений, папа, мамы, внуки, дети, чтобы они все жили под одной крышей?
1: Это возможно, но на какое-то время.
0: Ну вот в патриархальных семьях также считал, что это вообще нормально, что вот
3: да,
0: поколение по
3: были времена, большой
2: изба,
3: дом,
2: да,
3: у каждого свой угол, по четыре семьи.
1: Конечно.
0: Но
3: сейчас
0: возможно...
3: такое невозможно.
1: Теоретически возможно. Теоретически возможно. Я думаю, что кто-то так и живет.
0: А ты когда сепарировался? Ты когда ушел из семьи? Не ушел из семьи, а, скажем так, стал жить отдельно. Ушел из семьи,
1: ну,
0: слишком плохой.
1: Ну, у меня это в подростковом еще возрасте началось. Я думаю, что лет в 14 я уже окончательно, да, перестал появляться.
3: Дома?
1: Дома, да. Да.
3: Так.
1: И все.
3: То есть сам стал зарабатывать?
1: И кочевничал.
3: Кочевничал?
1: И кочевничал, да.
3: Что, по друзьям или как, каким образом,
1: да,
3: это происходило?
1: Да, да,
3: кем работал? Как
1: я работал, мне кажется, во всех профессиях, которые только могут быть. Промоутер, уборщик, бармен, бариста, официант.
0: А ты не пожалел о том, что ты так рано ушел из дома? Ведь для кого-то это было больно.
1: Нет, нет, это не было никому больно. Естественно, я появлялся как бы в жизни своей матушки и... Это было сделано исключительно для того, чтобы помогать ей и помогать своей семье.
2: Глеб, скажи, пожалуйста, вот в последние, ну, наверное, несколько лет, да, появление таких фильмов, как вот «Батя», так. «Батя 2», вот сейчас «Дед Фомич», вот о том,
3: еще
2: что...
3: с этим было тоже про деда «На каникулы к деду», что-то такое вот, господи.
2: Но я имею в виду, что вот появление такого ряда фильмов про семьи, про семейные ценности.
1: Так.
2: Проблема какая-то возникает у нас в обществе? Из-за чего, как ты считаешь, что стали актуальны такие фильмы?
1: Я считаю, что это не проблема, я считаю, что это
2: необходимость?
1: Потребность общества. Да, я считаю, что это возникает каким-то таким образом, что что-то, какой-то вот феномен, который, да, происходит, как бы он происходит из-за того, что у общества есть в этом потребность. И это прекрасно, что у нас снимают такие фильмы, которые поднимают самые важные, животрепещущие темы. И, ну, это, наверное, самая главная ценность, которая может быть, особенно у молодых людей.
2: Да,
1: ценность,
2: и все фильмы семейные именно.
3: Да, но, а насколько тебе интересно было играть именно вот в простой семейной комедии, как написано? Ведь до этого в твоей фильмографии часто встречались, ну, какие-то там парни со сложной судьбой, там, да.
0: На которых давит то общество.
1: Больше мне было интересно принять участие в этой истории как креативный продюсер все-таки.
0: А в чем твой функционал был? То есть что конкретно ты принес?
1: Я занимался полностью кастингом.
0: А.
1: То есть кастинг, работа над сценарием.
0: А давай озвучим, а то мы сказали только про Добрынина.
3: Актерский состав
0: еще представим.
1: У нас еще прекрасные и Андрей Мерзликин, Ольга Волкова.
0: Это мама-папа поколения.
1: Да, да, да, да, да. Молодые ребята, Сашка Новиков, молодая актриса, талантливая актриса в будущем, я уверен, Аня Покров. Она блогер и часто считается, что это такой... Ну, как будто моветон, да?
0: Ну, когда
3: ну как Маша Милаш,
1: что
3: тоже,
1: как
3: да?
1: Люди не в профи... Маша Милаш абсолютно. В общем, Маша, большой привет. Она тоже большая умница. И вот Анечка тоже сыграла, да, у нас прекрасную роль. И Кристина Корбут.
0: Ну и Никита Кологривый.
3: Кологривого-то забыл.
1: Конечно, господи. Никита Кологривый, конечно же. И у нас еще прекрасная маленькая звездочка Арина Щелбанова.
3: То есть она младшее поколение играет.
1: Младшенькая, да, самая-самая младшенькая звездочка наша. 6 лет ей сейчас.
0: Прекрасно. Послушай, не можем не спросить. Меньше месяца назад ты закончил срочную службу в армии. Ты служил в Москве, в Семеновском полку, и теперь ты младший сержант.
1: Так точно, младший сержант, командир отделения.
0: Скажи, вот ты в последних интервью заявляешь, что после армии ты изменился.
1: Да.
0: Вот прямо этот год действительно тебя перевернул как человека?
1: Абсолютно.
0: А в профессии как это может отразиться?
1: Смотрите, я вам объясню. Просто в кино, как это в кино происходит, мы играем обычных ребят, самых простых, поскольку я был таким все-таки больше интровертом и человеком, который очень много переживал в себе и не принимал какие-то вещи, которые являлись фактами, то армия давала мне самое важное, конечно, это ценность своего времени. Это понимание того, кем ты хочешь стать. И для кино, для ролей это же очень важно, когда ты смотришь просто на обычных ребят. Ну, мы же простых ребят играем в кино. Ну, иногда и
3: не простых. С которыми не так часто приходится встречаться в жизни, хочешь сказать, да? Потому что ты постоянно в съемках.
1: Конечно, да. И в каком-то своем мире. А тут ты просто... Это такое
3: один
1: очень,
3: из.
1: Это такое очень важное такое заземление произошло. Не то чтобы я там где-то сильно там в звездах, в облаках как бы летал, но это прям очень важный этап в жизни любого молодого человека.
0: Глеб...
1: И в моей точно.
0: Точно. Глеб Самородок, уникальный мальчик, которого я считаю частью моим открытием. Я немного, так сказать, причесал его своими длинными ногтями. Так говорил Юрий Стоянов о молодом коллеге Калюжном по итогам «Вампиров средней полосы». Слушай, Глеб, ну это прям супер карт-бланш, грандиозный аванс от народного артиста. Насколько важны для тебя вот такого рода это и похвала, это и напутствие, и действительно какой-то такой аванс на будущее?
1: Знаете, как скажу так, что работа с такими величайшими артистами и коллегами, которые попадались мне на моем пути, все те... И даже, я бы сказал, излишние дифирамбы, которые мне приписывали, именно они подталкивали меня к тому, чтобы становиться еще лучше, повышать свою профессиональную квалификацию. И помимо доказывания как бы всего того, что про меня как бы там, да, писали, говорили, хвалили, это, наверное, было сделано и происходит для того, чтобы показать людям, что каждый человек, абсолютно любой человек, может добиться всего того, что он хочет. Ну и, конечно, чтобы не упасть лицом в грязь. Я учился, все равно изучал различные техники, так или иначе. И, конечно, я учился у великих. И постоянно это делаю.
3: Ну, ты сказал, да, я вот благодаря армии понял, чего я хочу. А чего ты хочешь? Вот сейчас ты продюсером стал, да? То есть ты можешь уйти полностью в продюсерство и постановочное кино и так далее, или все-таки останешься еще и актером?
1: Останусь, конечно, останусь и обязательно пойду получать высшее образование. Слушайте, я понимаю, что я хочу нести какие-то светлые догмы, правильные в наше общество. Я понимаю, что я хочу реализоваться как музыкант. И понимаю, что мне есть что сказать людям и показать.
0: Я, кстати, напомню, что минимум 6 альбомов, да, у тебя уже есть как у музыканта.
3: Сколько? 6 альбомов?
1: Я думаю, что их больше, как у сольного, наверное, вот исполнителя, как именно Глеб Калюжный. По-моему, их 4 все-таки. Сейчас готовится 5-й, он лежит в столе, вот, и 6-й, и 7-й.
0: Плюс саундтреки для «Вампиров средней полосы», «Новенькие», «Черная весна» и так далее. Это тоже все
1: Глеб
0: Калюжный.
1: И не только саундтреки, и еще и музыкальное оформление, поскольку у нас очень талантливая команда, в которую мы сейчас сублимируем в некий агломерат.
3: Такой продюсерский центр, да, который это будет производить...
1: Это скорее как
3: творческий центр.
1: Независимое творческое объединение.
3: Ага, понятно.
1: Да, и не только музыкантов, как бы, и людей, связанных... с кино, и актеры, и дизайнеры.
2: Авторы, наверное.
1: Конечно, сценаристы. Конечно, конечно, да. И вот, то есть у нас будет параллельный как бы, вот, свой продакшн, который как бы у нас уже вот... Нас
3: уже есть, да, есть, который, да, собственно, да, Дедов Интервью.
1: Кокосмедия, да.
0: По поводу светлых догм, про которые сказал Глеб Калюжный, я абсолютно в это верю. И мне кажется, как раз вот «Дед Фомич», искренняя семейная комедия, в которой переплетаются юмор, ностальгия и узнаваемые всеми жизненные ситуации, это шаг ровно в ту сторону, про которую ты только что говорил.
1: Спасибо. Ваша слава, да богу, муж, как говорится.
0: Глеб Калюжный был на студии, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: 2 июля.
1: Спасибо,
0: не пропустите. «Дед Фомич», прекрасный фильм, семейный фильм. Идите всей семьей, переживайте, смейтесь, ну и, соответственно, принимайте все ситуации на свой, в общем-то, внутренний мир. Спасибо,
1: люблю,
0: Глеб Калюжный.
1: Люблю, спасибо вам всем огромное. Спасибо.
3: Глеб Калюжный.
1: Спасибо.
3: Спасибо. До новых встреч.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге дождь, ветер западных направлений 2-4 метра в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: А, друзья, ну а мы с вами вновь погружаемся в атмосферу чемпионата мира по футболу 2026. И совсем скоро перенесемся на Energy Stadium, что в американском Хьюстоне, где сборная Узбекистана сыграет против сборной Португалии. Но для начала давайте вспомним, кто уже обеспечил себе путевку в плей-офф. Франция и Норвегия набрали по 6 очков и гарантировали себе место в матчах на вылет. Ну а еще ранее досрочно из группы вышли Мексика, США, Германия и Аргентина. Ну и коротко о главном. Сборная Аргентины в двух прошедших матчах на чемпионате мира обыграла Алжир со счетом 3-0, а также Австрию 2-0. Все 5 голов у Аргентины забил, естественно, Лионель Месси. И теперь он является рекордсменом по голам в истории чемпионатов мира. Давайте вспомним, как это было, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Альмада перебирает быстро ножками. Альмада. Включение Факунда Медины. Альмада пропускает. Месси. Месси. История. История. История. История. История. История. На наших с вами глазах. Какой же ноу-тач пас. Великолепный от Тьяго Альмады. И это исторический гол, который делает величайшего игрока истории, легендарнейшего Лионеля Месси, лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
1: Ну и теперь в активе у Лионеля Месси 18 мячей, и, как следствие, рекорд Мирослава Клозе из Германии с 16 мячами оставлен позади. А чемпионат тем временем продолжается, причем в затылок Месси дышит французский Лиан Мбаппе, у которого, как и у Клозе, 16 мячей, ну и который продолжает выступление на чемпионате. А сам чемпионат продолжается для нас матчем Португалия-Узбекистан, и вот он, вечный спор и вечное соперничество. Роналду стал главным вопросом Португалии. Криштиану играет 6-й чемпионат мира, но на нынешнем первенстве гремит спор, должен ли Роналду оставаться стартовым нападающим и играть полный матч. В первом туре он сделал всего 25 касаний и почти не разрушал оборонительную структуру соперника. В целом, Португалия стала одним из главных разочарований первого тура, скатав унылую ничью с командой Конго 1-1. Матч против Узбекистана выглядит как отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками и сохранить шансы на первое место в группе. В матче с Конго португальцы играли в медленный и предсказуемый футбол. В итоге европейцы сделали целых 783 передачи, но при этом нанесли всего один удар в створ ворот. Узбекистан предсказуемо начал с поражения, но неконкурентоспособным отнюдь не выглядел. И третий гол пропустил лишь в самой концовке поражения 1-3, когда большими силами выходил на чужую половину поля. Недостаток опыта выступлений на крупных турнирах был заметен лишь в первом тайме. Колумбийцы откровенно задавили дебютантов своим прессингом. Однако после перерыва Узбекистан явно освоился, и его контрвыпады стали гораздо опаснее. Подводя какие-то итоги, можно сказать, что мы уже готовы наслаждаться большим футболом и обязательно вернемся в перерыве с результатами событий, которые будут происходить на футбольном поле. Смотрим Матч ТВ и слушаем прямые включения на Авторадио. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Португалии 1,15. Коэффициент Винлайн на победу сборной Узбекистана 21 ровно. И коэффициент Винлайн на ничью 8,8.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о вне заявленных на риске игр, пари, акции, новых либо регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках миссии, партии, розыгрыши, получения призов и выигрыши, винлайн.ру, розыгрыши призов, призов и сомси, сроки акции, 4 мая 2026, 31 января 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
3: Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей.
5: Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
9: «Пятерочка» выручает!
10: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
11: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
12: Что? Я в игре?
10: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
13: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в...
10: В кино с 25 июня.
14: Это же круто!
10: 6+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
15: 8 вечера в столице.
0: Новости.
16: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин назвал основы для переговоров по Украине. Подробнее далее.
17: Про главное.
16: Россия готова вести мирные переговоры по Украине на основе 4 базовых пунктов. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. По словам президента, речь идет о договоренностях, достигнутых на встречах в Стамбуле, модальностях, которые обсуждались в Анкоридже, а также о реалиях на земле. Кроме того, Москва будет учитывать принципы, которые Путин ранее изложил на выступлении в Министерстве иностранных дел. Напомню, президент ранее также заявил, что письмо Владимира Зеленского не сформировало предпосылок для переговоров.
17: Про ДТП.
16: Страховые компании сообщают о росте числа ДТП с животными. Чаще всего машины сталкиваются с лосями и косулями, которые выбегают на дорогу. Риск особенно высок весной и летом. Поскольку у животных начинается сезонная миграция, россияне чаще отправляются в автопутешествия. Такие аварии нередко происходят поздно вечером или ночью. При столкновении с крупным зверем автомобиль может получить серьезные повреждения. В отдельных страховых компаниях за первые 5 месяцев этого года количество таких случаев выросло почти на четверть. О том, почему статистика таких ДТП не всегда точно отражает ситуацию и на что водителям важно обращать внимание на трассе, Авторадио рассказал зампред комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов.
18: Это очень условно, потому что любая статистика по данному пункту, да, это скорее в пределах погрешности. Но здесь вопрос скорее учитывается ДТП или не учитывается. И второй момент, это, наверное, больше стало появляться дорогих животных. То есть здесь, наверное, не стоит говорить о том, что это прям массовые аварии у нас с животными происходят на трассах. Если мы говорим про диких животных, то стоит обращать внимание на дорожные знаки. Это, с одной стороны, все как бы смотрят как шутка, наверное, да, когда знак оленя на дороге. Но все-таки чаще он появляется там, где действительно зафиксированы случаи, что животные выбегают, где они компактно проживают и так далее. И вот на эти знаки стоит обращать внимание и, соответственно, как минимум снижать скорость.
16: Специалисты также напоминают, что если животное уже оказалось на дороге, то безопаснее остановиться и предупредить других водителей световыми сигналами. Резко объезжать зверя не стоит, поскольку такой маневр может оказаться опаснее самого столкновения.
17: Про транспорт.
16: Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные поезда из Москвы в Анапу и Новороссийск. Они будут курсировать до конца сентября, передает Москва-24. В Анапу запустят 4 дополнительных состава. Большинство будут ходить ежедневно, а еще один через день. Также ежедневно будет курсировать поезд Москва-Новороссийск. В вагонах есть кондиционеры и биотуалеты, а также предусмотрены места для маломобильных пассажиров.
17: Про подарки.
16: Подарочные карты, деньги и электроника вошли в число самых желанных подарков от работодателей. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. Также сотрудники хотели бы получать товары для дома и спорта. Аналитики отмечают, что универсальные сувениры и брендированные подарки постепенно теряют популярность, поскольку россияне все чаще выбирают то, чем можно воспользоваться по своему усмотрению. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
19: Ну что, продолжаем отдыхать. Угу. У нас сегодня именно такая тема, друзья.
20: Поскольку отдыхать не
19: работать. Да, отдыхать мы не умеем, как говорят специалисты.
20: Которые нас изучают.
19: А некоторые, наоборот, умудряются отдыхать даже на работе. Есть такое искусство – уметь не напрягаться. Но это уже совсем другая история. Мы сегодня говорим о вашем отдыхе, насколько вы умеете отдыхать, и читаем ваши сообщения.
20: Да, сколько вам нужно времени и так далее. Лисана пишет, после ударной работы полноценно отдохнуть помогает ударное увольнение. Но такой радикальный метод, правда, подходит не всем. Лисана не то чтобы рекомендует, но как один из вариантов.
19: Некоторые работают, допустим, зимой на лето увольняются.
20: Да?
19: Бывают такие сибариты.
20: Я уже месяц отдыхаю, все не могу понять, отдохнул я или нет. Готовлюсь к ударному труду, но по другому графику, в другом месте. Всегда хотела график сутки через двое, трое или по 12 часов через, ну там, 2 на 2. Выходные наступают быстрее, можно в будние дни решать проблемы, которые в выходные не решишь. Так что скоро у меня будет вот такой график, очень надеюсь, что это поможет мне быть в более ресурсном состоянии.
19: А вот Илья желает, чтобы наше руководство предложило нам работать по 8 часов каждый день. Не хватает вас, пишет Илья. Нам, конечно, чрезвычайно приятно, то, что вам не хватает нас.
1: Но тяжко.
19: Работать по 8 часов, да. У нас так насыщенно настолько все. Вот ждем очередных артистов.
1: Действительно, это так, поскольку 25 июня выходит новый фильм под названием «Малыш-каратист». И к нам в гости придет Роман Курцин, а также Магомед Исмаилов, которые снимались в этом кино. Поговорим.
0: Вечернее шоу

0: Но невозможно уже ждать, я согласен с этим абсолютно, потому что ну сколько уже можно, да? Мы так готовимся, мы так ждем. Несколько лет не было у нас таких больших грандиозных фестивалей, как вот большая дискотека Авторадио. А за многие годы, даже за десятилетия мы привыкли к этому формату.
1: Выходишь в стадион?
0: Да. Да. Где ваши руки? Вот это там.
2: Почему так тихо?
0: Да. Мы к этому привыкли, мы это любим. Мы любим собираться вот таким большим, так сказать, составом. Ну, человек 25 тысяч, 30, да, как это было в Олимпийском. И вот такое же хотелось бы, чтобы повторилось 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Мы сделали для этого все. Мы пригласили самых знаковых и хитовых артистов.
1: А они сделали для этого что? Написали свои самые главные хиты.
0: Да. Ну, они до этого написали.
1: Нет, для
0: нас. Они отменили все концерты, во всяком случае, на 4 июля. А это Анасти, Мари Краймбрери, дискотека Авария, Владимир Пресняков, Зиверт, Егор Крид, Григорий Лепс сказал, обязательно буду зуб даю.
1: Именно поэтому это будет самый большой и самый жаркий танцпол страны вот на то все количество человек, который может вместить в себя стадион ВТБ-арены 4 июля. Ну и плюс киловатты звука, да, да, невероятная атмосфера, но за это мы уже будем с вами вместе отвечать, когда соберемся на стадионе ВТБ-арены.
0: Мы сейчас меряем костюмы уже, так сказать, не во все мы влезаем уже. Вот это надо признать с Захаром, да.
2: Но подожди, костюмы, ладно, это ведь еще не все. От нашего партнера национальной лотереи прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей.
0: О, да.
2: Надо просто прийти на стадион, купить перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получить шанс выиграть миллион. Следующим миллионером можете стать вы.
0: Буквально последние билеты, кстати, на большую дискотеку Авторадио можно успеть еще купить на сайте Авторадио.ру. Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Категория 12+.
3: Вечернее шоу на Авторадио.
4: Спонсор ГОО «Спортивные лотереи».
3: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ну, как говорится, кто о чем, а мы про кино.
1: Да.
0: Поскольку 25 июня во всех кинотеатрах страны в прокат выходит семейный спортивный фильм «Малыш каратист». И у нас в гостях, сразу два сенсея из этого кино. Роман Курцын и Магомед Исмаилов. Здравствуйте!
2: Спасибо.
3: Всем привет, дорогие слушатели.
4: Здравствуйте, братья.
0: Скажу сразу, что у Романа черный пояс по карате.
3: Поэтому шутить не надо.
0: А Магомед вообще профессиональный спортсмен. Чемпион мира по боевому самбо. Мастер спорта международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе. Так что кому, как не им, сниматься в фильме про единоборство, про боевые искусства.
5: Предупреждать надо, между прочим. Я так Магомеду сразу на «ты». Там.
0: А я специально, я надеялся тебя починить.
3: Да ладно, они маленьких не бьют.
5: Не, нас просто прически единят.
0: Это единственное, что вас
3: соединяет.
0: Мужчины, любой человек в нашей стране начнет, услышав название фильма, проводить параллели с «Карате Кид». «Не отступать и не сдаваться». «Карате Кид 2» и так далее. Еще куча фильмов.
5: «Карате Кид 3».
3: «Парень-каратист», «Карате-пацан».
0: С похожими сюжетами.
6: Это уже происходит.
0: Да. Парень приезжает в другой город, его, естественно, начинают обижать. Но, к счастью, находится сенсей, который берет паренька под свое крыло. И вот первый вопрос хочется задать Магомеду, поскольку в соцсетях приводится твоя, Магомед, цитата. «Не надо сравнивать наше кино с другими фильмами. Наша история круче и точка».
5: Конечно.
0: В чем крутизна о истории «Малыша-каратиста»?
6: Во всем, там две истории. Для меня там две истории.
3: Да, там четыре.
6: Ну, даже четыре, окей, там, ну, как, помимо истории самого малыша, там есть другие истории. Ты погружаешься и в другую историю. Если, например, «Карате-пацан» для меня была история исключительно одного мальчика, то здесь несколько историй раскрываются для нас. Вот. Вот чем мы отличаемся. И вообще, на самом деле,
3: потому что главную роль у нас исполнил Магомед Исмаилов.
6: Вот я только хотел сказать, что на самом деле...
5: А не какой-то Джеки Чан.
6: Карате пацан.
3: Хорош, хорош.
1: Переходим, давайте, наверное, к продюсеру и одному из сценаристов, Роман Курцын. Как родилась такая идея и... Правильно ли я понимаю, что ты, по сути, и свою историю показываешь?
3: Да, безусловно, завязка сюжета и вообще наша такая сюжетная линия и такой фундамент нашего фильма – это то, что мне пришлось пережить в школе в 12-летнем возрасте. То есть я перешел в новую школу, был такой голубоглазый блондин.
5: Но сейчас ты, конечно, уже кореглазый брюнет.
3: Если бы я перешел сейчас в 8 класс, я бы всем навалял сразу.
0: У тебя друг Магомед.
1: Подождите, давайте. Итак, ты перешел в школу.
3: Ну, да, период, когда пацаны проходят буллинг. Я его, к сожалению, не выстоял. Никогда не занимался единоборствами. За меня заступилась девочка, что произошло в нашем фильме. А меня, грубо говоря, молодого, вот, да, героя, на которых мы вдохновились, сыграл Мирон Проворов, наша звезда. Да, снимался в огромное количество сказок, больше 30 у него уже фильмов. И за меня заступилась девчонка, и мне было так стыдно, что я пошел заниматься карате, единоборствами и, конечно, навалял бандитам, дал по зубам.
5: У нас в классе в Ухте были такие девочки, которые могли навалять мальчикам запросто. Магомед, ты хотел что-то сказать?
6: Ну, там есть и моя история, как бы, в этом фильме.
5: Тебе тоже навалял кто-то в 8 классе?
6: Нет, я как бы навалял мальчику голубоглазому.
3: Большому только. Большому накачанному.
5: Это были разные школы.
6: Я, конечно, шучу. Все мы знаем, что значит буллинг. У каждого парня был кто-то, был такой своего рода антагонист, с которым у него что-то не складывалось, не получалось, ему было некомфортно там, где он находится, потому что он его как-то все время
3: щемил.
6: Напрягал. Да, щемил.
5: А потом, мне кажется, слушай, мне кажется, в той школе, в которой учился Магомед, ну, вряд ли девочки могли там, допустим, мальчики могли выступать против девочек, ну, потому что как-то это вообще не по-мужски, да?
6: Ну, честно сказать, у меня две сестры старшие, и вот достаточно долго, ну, до 13, наверное, они мне накидывали. То есть я не вывозил.
5: Ну, нормально.
6: Я не вывозил, честно.
3: Но хочу, знаете, еще добавить, что парень, с которым ты больше всего борешься, дерешься, и вот у тебя конфликт, очень часто он в дальнейшем становится твоим лучшим другом.
5: Да, это абсолютно. У меня такая история была.
3: И в нашем фильме такая же история.
5: Класс.
6: Ну, и в нашей вообще, вот мы в фильме как бы накидали тоже друг другу.
3: Стали дружить.
0: Ну, два сенсея, это, я так понимаю, противоборствующих команд.
3: Да, то есть школа ММА и школа карате. То есть это два лучших друга, которые выросли вместе, изначально занимались карате, потом мы их дорожки разошлись, но самая главная трагедия и вообще трагедия героя Магомеда, это в то, что мы потеряли вдвоем любимую девушку, которая, в которую были оба влюблены. Одну и ту же, да. И у нас был на этом самый главный конфликт в нашем кино.
6: И я виню Рому, что из-за него, да, из-за него.
3: Не меня ты винишь, а Диму.
6: Ну, Диму, окей.
3: Моего героя.
5: Понятно. Слушай, а вот сколько времени прошло от идеи до воплощения? Ведь я так подозреваю, что не все артисты были знакомы с единоборством.
3: Я могу сказать, что идея родилась 6 лет назад. И когда мы увидели девчонку, которую зовут Алина Соколова, она исполнила главную роль в нашем фильме, и, внимание...
0: Ту самую девочку,
3: да,
0: которая заступается.
3: 6 лет, которая готовилась к нашему проекту 6 лет.
0: В чем это готовилась? Что значит?
3: Она пришла к нам в школу единоборств «Бросок кобры». Мы увидели 6-летнюю девчонку с голубыми глазами, красивую, в длиннющие волосы.
5: Да, с голубыми глазами.
3: Да, и она пришла, и первые слова, которые ее были: «Я хочу сниматься в боевиках и стать актрисой экшн-жанра».
5: Ничего себе.
3: И мы... ей дали условие, что если она в 12 лет получит черный пояс по карате, то мы снимем ее в главной роли. И когда уже в 11 лет она прямо пошла выдвигаться на черный пояс, мы такие: так, надо писать сценарий, потому что по-пацански надо было ответить за свои слова.
5: Такие: а кто у тебя мама? Она такая: Ума Турман.
3: Все нормально тогда.
0: Слушай, ну тогда вопрос про Мирона, да, если девчонка 6 лет занималась, действительно, отдавала всю себя спорту для того, чтобы достичь своей мечты.
1: Мирон в сказках снимался.
0: Мирон снимался в сказках. Он же в шоу «Голос».
3: Да, да, финалист шоу
0: «Голос». Он совсем не про карате.
3: Парню не повезло тем, что он живет со мной в одном городе.
0: Ага.
3: Вот. И когда мы выбирали главного героя, в его актерских способностях никто не сомневался. Была главная задача подготовить его по боевым искусствам. Uh-huh. И мое задание и мои принципиальные там какие-то позиции.
5: Требования.
3: Он, требования, да. Он переехал ко мне на 3 месяца на подготовку жить домой.
0: Просто в дом?
3: Просто в дом. То есть он утром вставал, у него была тренировка, днем он шел в школу, приходил, днем была дневная тренировка и вечером вечерняя тренировка. Короче, парень прошел такую серьезную подготовку, сейчас получил вот желтый пояс по карате уже.
6: А так сейчас на него посмотришь и не скажешь, что он не каратист.
3: Не каратист, да.
6: Да, вот так набрал.
5: Ребят,
0: я предлагаю сделать небольшую паузу, затем продолжить разговор про кино, поскольку действительно тем очень много.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: Авторадио.
15: На Авторадио.
16: Друзья, продолжаем мы говорить про новый семейный спортивный фильм «Малыш каратист». И в гостях у нас по-прежнему Роман Курцын, а также Магомед Лысый Хищник Исмаилов.
17: Москвы!
16: Подожди, а скажи, пожалуйста, Ром, когда ты вот привел Магомеда на площадку, они понимали, что перед ними Лысый Хищник?

0: который действительно имеет такое прозвище в октагоне, и что вот он, по сути, совсем недавно был против Шлеменко.
1: Тут на самом деле даже не в этом история интересная, а то, как Магомед попал на проект. Потому что, когда, конечно, мы пришли уже сниматься, мы все встречались на репетиции, тренировках.
2: Как, наверное, кастинг проходил, наверное. Как?
1: Ну, вот он расскажет.
3: Нет,
1: вам.
3: Нет, он вот звонит мне, Рома, и говорит: Мак, как дела? Все хорошо, да, все круто.
2: Что делаешь?
3: Давай, ты едешь на пробу едешь. Я говорю: пожалуйста, Ром, какие пробы? Ну, не моя тема, я говорю, ну, я сразу уже ловлю переживания, там же пробы же можно завалить.
2: Конечно.
3: И я говорю: Ром, давай, не моя, ты же знаешь, я говорю, я талантливый.
4: Бери без проб, так.
3: Я
4: так
3: талантливый, я харизматичный, вот так я все сделаю.
0: Куда еще-то больше?
3: Я все сделаю, говорю. Он говорит: послушай, я понял, говорит, но ты на пробу-то езжай.
2: Там просто техник есть.
3: Я говорю: слушай, блин, он говорит: но меня не будет там. Я говорю: ну вот без тебя вообще не вариант. Я говорю: ну давай оставим, да, эти пробы. У меня в любом случае он настоял, отправил на пробу, ну пожалуйста, ради меня езжай.
2: Что там надо было сделать на пробу?
3: Я поехал
2: мне
3: на пробу. Вот
2: ударить
3: он,
2: или
3: он говорит, нет,
2: прочитать
3: как,
2: что-то?
1: Актерская сцена.
3: Он мне говорит: как ты обычно можешь, говорит, забегаешь, конечно, на своей харизме, говорит, улыбнулся там, пошутил. Как обычно, говорит, давай, газуй. И я, значит, захожу на пробы, ну, все как обычно, как он попросил, улыбаюсь на харизме и проваливаю пробы.
1: Это было ужасно, ребят. Друзья, это было ужасно.
0: Он себя подставил, мне кажется.
1: Он просто ужасно это сделал.
2: Ты можешь сейчас при актере, при талантливом не говорить об этом? Ужасно.
3: Теперь... Ну, я еду уже, я понимаю, что мне говорят, типа, ну, мы знаем, да, когда говорят?
1: Мы вам перезвоним.
2: Ой, телефон что-то я твой потерял.
3: Вот на такой волне я уезжаю оттуда, понимаю, что мне как бы вот так перезвонить планируют. Я говорю: Ром, все, я говорю, все, завалил я, ничего не получилось. Я говорю: я переживаю. Он говорит: а не переживай, все хорошо будет. Я приехал домой, не спал нормально двое суток. Ну, реально нормально не спал.
2: Чего себе ты беспокоился?
3: Да, это меня напрягало, что я одно дело поехать, не поехать на пробу, другое дело поехать и провалить.
2: Одно дело там чемпионом мира встать, да. Это как-то привычно. А тут, блин, пробы.
3: Пробы.
2: Кино.
3: Да, и теперь я думаю, ну, что делать? Я снял такой ролик специально для Ромы.
1: Он просто угрожал мне в социальных сетях.
2: Правильно, как еще?
1: Он просто угрожал.
2: Как на продюсера действовал?
1: Я тебя найду, он сказал. Тебе конец. Это так и было.
2: Все, так и надо.
3: Я теперь думаю, ну как можно угрожать актеру? Ну я думаю, ну в стиле кино надо. И я отснял такой ролик, где я очень агрессивен, как бы, и обвиняю Рому в том, что я завалил пробу.
1: И, между прочим, этот ролик сработал, потому что я дальше отправил его продюсерам, они посмотрели.
4: А продюсер тоже человек, понимая, что угроза реальная.
1: Реально, сказали: Курсан, давай лучше брать. Я посмотрел, как продюсер, говорю: давай едем на пробу вместе.
2: Хочешь, дам тебе телефон Сарика Андреасяна? Ладно, шутка.
3: Рома посмеялся и говорит, типа, давай вместе поедем на пробу. Мы вместе как бы едем, ты сценарий почитал. Я говорю: ну
2: зачем?
1: Так и было.
2: Хороший актер, сценарий не читает.
3: Потом он мне объяснил, что нужно как бы прочитать сценарий, погрузиться в атмосферу своего персонажа, испытать ту боль, которую он испытывает. Там вот так он мне накидывает.
0: Слушайте.
2: Ну и все получилось.
0: Чуть-чуть хочется отойти от кино непосредственно к вашему спортивному прошлому и настоящему, поскольку многие спортсмены, и которые выступают, и которые закончили, они открывают свои школы, клубы, передают опыт детям и так далее. Вот у Ромки, вот все вас там, он открыл школу каскадеров и боевых искусств. Магомед, у тебя что? Как ты передаешь
3: Я хожу вот в школу, вот к Роману Курцину могу прийти.
1: Это мой ученик.
3: И дать, да.
0: Нет, дать, но все-таки.
3: И, ну, я свое, у меня навряд ли будет моя школа, но я так думаю. Навряд ли будет у меня.
1: Ну, Магомед давал классный мастер-класс, но у нас.
3: Я буду принимать участие вот в мастер-классах.
2: Ты будешь генерал посаженный.
3: Да, у моих друзей ведь есть вот эти школы, правильно? Да. А я буду как бы принимать участие.
0: Ты будешь приезжать, принимать участие в показательных поединках.
3: Да. Именно.
2: О, да.
4: А вот дайте совет родителям, которые не могут увлечь своего ребенка спортом. Ой. Как можно замотивировать?
1: Я прямо знаю стопроцентный ответ. Посмотреть наш фильм «Малыш-каратист».
2: О.
1: Я на самом деле вот убежден, мы собирали фокус-группу в районе там 100 детей, вообще рандомных, включали на большом экране в кинотеатре им кино и снимали их четырьмя камерами, смотрели, как дети реагируют, как они там включаются. Uh-huh. Вот они смотрят, как футбольный матч. И потом просили родителей дать обратную связь, кто куда. Вот 90% детей пришедшие домой начали отжиматься, тянуться и попросили записать себя.
2: Ты помнишь всплеск карате в Советском Союзе, когда Брюс Ли появился? Все, пацаны просто там все.
1: Каратисты.
2: Нунчаки все делали из табуреток, из ножек табуреток.
1: Поэтому, на самом деле, мы специально назвали наш проект «Малыш-каратист», потому что есть такие легендарные фильмы, как «Парень-каратист», «Каратэ-пацан». Да, но ни в том, ни в другом фильме нет боевого искусства, как карате. Там кунг-фу основное направление. И мы бы хотели вот с огромным уважением сделать свою историю. И у нас наш главный герой мотивируется этими фильмами внутри нашего кино. То есть там висят постеры 90-х, он берет нунчаки, и первый его вот...
0: Бьет себе по голове, потому что он не понимает.
1: Так и есть.
3: Ну, я хочу сказать вот по поводу совета. Вот мне мама всегда говорила в детстве: мой мужик, мой защитник, мой силач. То есть она все, как будто бы она мне навязала, я поверил в то, что она
1: Арнольдик
3: говорит.
1: Она его
3: Арнольдик, да. Ну, Арнольд Шварценеггер, он же силач был. То есть нам всем он нравился, Арнольдик и говорила. То есть она, получается, меня убедила. А я знаю, у меня есть друг, вот, кому говорят: такой неуклюжий, ты такой это. И вот он реально неуклюжий. То есть очень важно, что вы навязываете своему ребенку, вот то, что вы о нем говорите, то, что вы в нем закладываете. То есть она говорила, что я мужичок-защитник, да, я вырос таким, как мужичок и защитник, да, который буду защищать, который буду сильным. Вот, и хочу сказать, что родителям важно вот именно вот этим добрым словом правильно навязывать своему ребенку.
2: Да, да, мне мама говорила, ты будешь классным баянистом.
4: И
2: у тебя так получается.
3: Все случилось.
2: Кнопка черная, кнопка белая. Так вся жизнь.
1: Смешно.
0: Друзья, в общем, запомните название «Малыш-каратист» с 25 июня во всех кинотеатрах страны. Шикарный семейный спортивный фильм. Ну, а мы говорим спасибо Роману Курцину, Магомеду Исмаилову. Идите, смотрите на двух красавцев. И огромное количество красавцев в кино.
1: Ребята, друзья, приходите всей семьей. Я уверен, что дети найдут мотивацию, отложат свои телефоны, начнут заниматься спортом. Папы посмотрят брутальных мужиков, как они дерутся в кадре. А, конечно, мамы будут плакать о истории любви в нашем фильме.
3: Ну, если вы хотите увидеть, как я накидываю Роману Курцину,
0: тоже смотрите в первую очередь.
1: Да так и будет, да.
2: Спасибо.
5: Вечернее шоу Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело. Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
6: 16+.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Завершен первый тайм матча сборных Португалии и Узбекистана. Счет 3-0. Португальцы на правах фаворита начали очень активно. Бруно Фернандеш имел шанс отличиться уже на второй минуте, но в опасной ситуации пробил выше ворот. Далее, ближе к шестой минуте, Педро Нета откровенно возил соперников на правом фланге. Короткий пас на Канселло, и тот, прострелив с фланга, и угадайте, кто? Конечно, Криштиану Роналду выскочил на этот мяч и расстрелял вратаря с нескольких метров. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Португальцы в атаке, и это Канселу делает передачу 1-0. До свидания, хейтеры! До свидания! Шестая минута этой игры. Криштиану Роналду. Очень похожа эта позиция на ту, которая была у него в матче против Демократической Республики Конго. Может быть, там было острее, но посмотрите, как он открывается. Выпрыгивает из ближнего угла в касание. 1-0.
1: А на 14-й минуте встречи был назначен опаснейший удар на линии штрафной. Португальцы долго готовились к исполнению и всем видом показали, что с правой ноги будет бить Криштиану. Но нет, с левой в дальний от себя идеально исполнил штрафной. В последний момент Нуно Мендеш. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Внимание, Роналду. А может быть, Мендеш? Мендеш в итоге бьет и забивает! Это голевая передача без касания! Это голевая передача мыслью! Пока мы все думаем, как Криштиану Роналду будет наносить удар. Этот удар наносит левоногий игрок. Мендеш 2-0.
1: Но и сборная Узбекистана тоже забила. Случилось это на 29-й минуте. Ганиев нанес шикарный удар в дальнюю девятку из-за предела штрафной. Но в игру вмешался ВАР и зафиксировал нарушение правил, которое было чуть ранее. Чему, вне всяких сомнений, были рады болельщики сборной Португалии. А игроки решили дожать соперников здесь и сейчас. Бруно на 39-й минуте вырезал пас на Криштиану. Тот, в свою очередь, в дальний не промахнулся. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Неточная передача, хотя казалось бы, и все. Два паса и шанс для контратаки у португальцев. Разбегается Феликс. Передача в разрез на Роналду! Роналду оформляет дубль!
1: 3-0. Счет на табло, а значит, как сказал главный тренер команды Узбекистана Фабио Каннаваро, чемпион мира 2006 года, после первого тура важно немного бегать, важно бегать правильно. И во втором тайме любой ценой, чтобы зацепиться за очки, сборной Узбекистана нужно воплощать эти слова в реальность. Смотрим Матч ТВ, слушаем прямые включения на Авторадио и следим за ходом этой встречи. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Узбекистана 81 ровно. Коэффициент Винлайн на ничью 26 ровно. И коэффициент Винлайн на тотал голов больше 4,5 1,39.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о незаконных игр пари акции. Ноль выгода регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Порядке розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в самом сроке акции. 4 мая 2026. Адрес 1 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
3: Реклама.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Еламед». Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Власти могут запретить экспорт дизельного топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство рассматривает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. Вице-премьер добавил, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство. Сроки ремонтов сократили, а плановые работы перенесли на более позднее время. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, усилила контроль за продажей топлива на АЗС и в мелком опте.
3: Про происшествие.
2: В Туве прокуратура начала проверку после сообщения о проникновении неизвестных в детский лагерь. Поводом стали жалобы родителей в социальных сетях. По данным надзорного ведомства, в ночь с 21 на 22 июня на территорию лагеря Таежный в Агдабураке проникли пятеро мужчин. Как рассказали дети, незнакомцы допрашивали школьников, проверяли их карманы и личные вещи, а затем они скрылись, забрав часть имущества. Это уже второй за последние дни инцидент в детских лагерях республики. Ранее в другом учреждении отдыха мужчина с палкой напал на детей. Пострадали 14 несовершеннолетних. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Также назначены судебно-медицинские экспертизы. О том, какая ответственность может грозить участникам таких нападений, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: Нападение неизвестных лиц на детские лагеря может быть квалифицировано по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это может быть как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Это, опять же, так как говорится о том, что некоторые смартфоны пропали, можно также дополнительно сюда приписать и разбой. Третий момент, что здесь может быть, это возможен терроризм. На действующую администрацию лагеря, как на юридических лиц, так и на руководство, тоже могут быть возложены соответствующие санкции по нашему законодательству. Это в том числе предоставление услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Родители в этой ситуации могут ставить вопрос о нескольких компенсациях. Первая компенсация – это оказание некачественных услуг, в данном случае оздоровительных и курортных, с лагерем. Но закон о ситуации говорит о том, что можно, кроме тела долга, компенсировать еще проценты.
2: Прокуратура должна установить все обстоятельства нападения, а также оценить действия воспитателей и руководства лагеря по обеспечению безопасности детей.
3: Про законы.
2: Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от государственных ведомств и Центрального банка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. При этом бумажную почту сохранят для тех, кто не пользуется госуслугами или откажется от электронного формата. Если закон примут, то большинство его положений начнут действовать с 1 сентября. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Хорошо, когда вы помните о главном, друзья, о главном событии лета, о главном музыкальном событии года, я бы даже сказал. Скоро уже грянет. На следующей неделе, представляете, дождались большую дискотеку Авторадио, так что если билеты у вас уже имеются, это хорошо. Если нет, отправляю вас на сайт авторадио.ру поскорее. Наверняка там их не так много и осталось. Спешите, друзья. Категория 12+. Мы должны с вами обязательно встретиться на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Стадион ВТБ-арена, 30 тысяч гостей. А сколько прекрасных артистов. Анасти, Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс. Да кого там только не будет. Но самое главное, там будем мы с вами. Ну и, как говорится, оторвемся на все 100%.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: района 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Колизино.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
4: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
5: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
3: Не внуки, а мафия.
6: Дед Фомич в кино со 2 июля.
0: 12+.
2: Авторадио.

Долго находиться в каком-то одном месте, наверное, организм потребует смены обстановки, да? Поэтому небольшие хотя бы путешествия нужно себе устраивать. По возможности ежедневно это делать, да? Например, пешие прогулки. Ну а что, выходим на улицу, погода неплохая, включаем в наушниках авторадио и вуаля, вот оно счастье, друзья. В общем-то, легко и недорого. Зовут меня Олег Пивунов. Движение, естественно, только вперед с первым автомобильным. Страна не грустит.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 22:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия готова к мирным переговорам по Украине. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. По его словам, основой для диалога могут стать договоренности, достигнутые на встречах в Стамбуле, а также модальности, которые обсуждались в Анкоридже. Кроме того, Москва намерена учитывать ситуацию на земле и принципы, которые президент ранее обозначил на выступлении в Министерстве иностранных дел. Путин добавил, что письмо Владимира Зеленского, адресованное российской стороне, пока не создает предпосылок для переговоров. Президент отметил, что Киев заявляет о стремлении завершить конфликт, однако при этом продолжает удары по российским регионам.
3: Про безопасность.
2: Правительство вместе с Минобороны готовит дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Одновременно власти прорабатывают меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить сотрудников компании, а также вернуть туристам деньги за отмененные бронирования, в том числе за детский отдых. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них другие варианты отдыха в регионах страны.
3: Про образование.
2: Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 2030 году. Как пишет «Комсомольская правда», об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется уже в 2027 году. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет, а затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3 лет. В Миноборнауке подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным как для абитуриентов, так и для работодателей.
3: Про запреты.
2: Продажу алкоголя ограничат в 48 регионах России 27 июня. Как сообщает РИА Новости, запреты введут в связи с празднованием Дня молодежи и школьными выпускными вечерами. Ограничения будут действовать в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северо-Запада, Центральной России, а также Республик Северного Кавказа. Такие меры местные власти принимают на основании региональных законов. В ряде субъектов запрет продлится дольше 1 дня. Например, в Белгородской области спиртное не будут продавать с 26 по 28 июня. А в Запорожской области ограничения действуют с 20 по 27 число. Они касаются не только крепкого алкоголя, но также пива, сидра и медовухи.
3: Про Авторадио.
2: Большая дискотека «Авторадио» все ближе. Уже 4 июля стадион ВТБ-арена соберет 30 тысяч зрителей, и главные звезды споют свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Люся Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Вас ждут живые эмоции и настоящее летнее настроение. Билеты уже в продаже на сайте «Авторадио» и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты 85 рублей 48 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Ох, эти виражи. Главное уметь их преодолеть. Я надеюсь, все с этой задачей обязательно справляются. Ну и любителям футбола посвящается здесь и сейчас. Звук погромче.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, буквально мгновение назад завершен матч группы К между сборными Португалии и Узбекистана. Счет 5-0. А вы понимаете, да, что сборная Португалии сделала весь результат еще в тайме первом, забив 3 безответных мяча. Ну, давайте тогда коротко, понятно и по делу. На 58-й минуте чуть не забил вновь Криштиану, ну а далее на минутку позже сборная Португалии разыграла угловой. Прострел в штрафную, пятка играет Феликс, полная неразбериха и далее, к сожалению, автогол. Счет стал 4-0. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Ну и Бруно Фернандеш, как автор той самой передачи, которая могла закончиться чудо-голом. Здесь он на ближнюю штангу отдает. Ну что за стандарты у них? Что за стандарты у Португалии? Выдающиеся стандартные положения. Они взломали эту матрицу. Узбекистан не знает, что делать с этими штрафными, угловыми и даже аутами. Браво!
0: Причем здесь можно было остановиться и сказать, что Португалии больше ничего и не нужно в целом. В целом так и было. Они атаковали менее охотно, не так ярко, но редкие моменты все-таки возникали. Один из них случился на 73-й минуте. Все у той же легенды, которая в представлениях не нуждается. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: А вот здесь получает подарок и от защитника, и от Мендеша. Мендеш, острый угол, катит на Роналду, зажеван удар. Здесь защитник отработал как надо, это Рустам Ашурматов. Без узбека нет камбэка. Так говорили в Казани, в Рубине, когда Рустам выступал за эту команду. Посмотрите, как он занимает позицию. Он смещается к Криштиану, двигается на него. А, по-моему, и рикошета не было. Криштиану просто не забил.
0: И в целом, после дубля в первом тайме, Роналдо стал первым футболистом в истории, который забил на 6 чемпионатах мира. В 2006 году в первый раз это произошло. То есть на протяжении 20 лет легенда работает. Сколько бы ни было критики в адрес этого мужчины, цифры говорят сами за себя. Сборная Узбекистана отвечала редкими атаками, пытались за мячи как-то цепляться. Шмуродов, в частности, часто это делал, но откровенно это не несло особой опасности для ворот соперника, хотя гол от Узбекистана ждали многие. Здесь нужен был хотя бы гол престижа, что называется, но сложилось как сложилось. На 87-й минуте счет стал и вовсе, как в известной песне. Рафа Ляо отличился, очередной прострел с фланга, рикошет от защитников сборной Узбекистана, и Рафа Ляо, к которому, собственно, и отскочил мяч, не промазал и точно пробил в ближнюю 9. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Это Семедо делает передачу в сторону Роналду. Ляо! Тот самый час, когда он в порядке. Шикарный удар Рафа Ляо в ближнюю от себя 9-ку.
0: Да, и теперь Португалия в реальном времени лидер группы К 4 очками. Колумбия и Конго в активе имеют 3, соответственно, 1 очко. Ну а сборная Узбекистана замыкает таблицу в графе 0. И все это, естественно, на данный момент. Узбекистану остается лишь пожелать удачи в будущем матче против Конго. Правильно сказал коллега Шнякин. Ну, в общем, сложно, да, выйти в случае чего с 3 очками, с 1 победой из группы. Но, опять же, чемпионат удивительный. Возможно, абсолютно все. Поэтому еще разочек удачи пожелаем. Ну что ж, дорогие, мы продолжаем следить за матчами чемпионата мира по футболу. Футбол-то результативен, футбол прекрасен, голов на любой вкус. И это еще только второй тур, который еще продолжится. Сразу вспоминается фраза, что чемпионат мира всегда начинается в стадии плей-офф, и до нее обязательно доберемся. А значит, смотрим Матч ТВ и слушаем Авторадио. Прямые включения в рамках большого футбола обязательно продолжатся.
1: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация ранее заявленных на листе игр пари акции. Ноль фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Срок комиссии. Порядок розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио.
2: Реклама.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

все думаю.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, движение, как известно, жизни. Если вы решили двигаться постоянно, то лучше это делать, конечно, не просто так, а в танце, например. А где лучше всего потанцевать? Конечно же, на большой дискотеке Авторадио, потому что это будет самый большой танцпол года. Главное музыкальное событие лета, ну и, конечно, главные звезды споют нам свои главные хиты. Среди прочих, кого мы послушаем? Ну, конечно же, Зиверта, Анну Асти, Григория Лепса, дискотеку «Аварию», Татьяну Буланову. Ну, в общем, там очень много любимых звезд. Билеты на авторадио.ру, категория 12+. Всем добрый вечер.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.

А вот тем, кто выбрал авторадио, конечно, грустить не придется, друзья. Это 100%. Потому что у нас, ну, есть практически все для рецепта веселья, счастья, хорошая музыка. Есть мы с вами, наше общение, конечно же, безусловно. Поэтому впереди у нас только прекрасное настроение, добрый и хороший вечер. Надеюсь, что он у всех такой. Во все города вещания первого автомобильного шлю большие приветы. Зовут меня Олег Пивунов, друзья. Впереди пусть будет у вас прекрасная ночь, ну а завтра все планы сбываются. Страна, привет!

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
2: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один

хорошо, когда у тебя все есть. Хотя, согласитесь, для счастья многого и не надо. Самое главное, чтобы любимые были рядом. А мы все здесь, на Авторадио. Делайте громче, ловите привет. Олеся Соболева на связи. И нигде.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, блин.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

говорится, много хочешь, много получишь. Так что мечтаем смело, по-взрослому, а Авторадио все исполнит. Счастливый сезон, суперигры, много денег. В самом разгаре мы делаем вас богаче. 5 миллионов рублей в призовом фонде и исполняем мечты. 5 заветных желаний. Так что добро пожаловать в игру. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательный эфир. В любой момент позвоним и осчастливим. Олеся Соболева у микрофона. Желаю удачи.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Моторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Это был мастер-класс по отстаиванию личных границ в исполнении Полины Гагариной. «Нет и все», сказала, как отрезала. Не забываем и про «да», соглашаемся на все ваши авантюры всей командой Авторадио. И я, Олеся Соболева, в том числе. Отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.